0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. В Баткенской области 31 августа состоятся праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента Кыргызской республики в Баткенской области. В рамках подготовки к празднованию первый заместитель полномочного представителя президента в области Бактыбек Токсунбаев провел совещание с главами районов и городов, представителями силовых структур, учреждений и организаций. Он подчеркнул необходимость обеспечить проведением праздничных мероприятий на высоком уровне, а также безопасность гостей и местных жителей. Ответственным службам поручено работать в усиленном режиме и с высокой степенью ответственности. Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут в районах и городах Баткенской области. Программа будет включать национальные игры, выставки и культурные мероприятия. На Иссык-Куле с 28 августа по 6 сентября в связи с проведением шестых всемирных игр кочевников временно изменится схема дорожного движения. Как сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения, в целях обеспечения безопасности в период мероприятий будут введены временные ограничения для движения легковых автомобилей. В рамках этих мер на участке дороги от села Семеновка до Джайло Кырчин и от Кырчина до села Григорьевка будет организовано одностороннее движение, говорится в сообщении. Специальные парковочные места для легковых автомобилей будут организованы в следующих местах: село Баэт, зона отдыха Чайка, село Бахту-Долунуту, ипподром, село Григорьевка, двор муниципального хозяйства, село Григорьевка, спортивная площадка школы, село Семеновка, хозяйственный двор, южная сторона села Ананьева, южная сторона села Джарханбай у въезда. Гражданам рекомендуется использовать общественный транспорт вместо личных автомобилей. Проезд на общественном транспорте будет бесплатным. С 30 августа по 6 сентября в связи с проведением мероприятий государственного значения Министерство внутренних дел Кыргызстана принимаются усиленные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Как сообщили в МВД в Бишкеке, ограничения движения транспортных средств будут введены от международного аэропорта Манас, а также по Васильевскому тракту, улице Фучка, проспектам Чуй, Манас и Чингиз Айтматова, улицам Джусупа Абдрахманова, Байтек Батыра, проспекту Апсамата Масалиева, улицам Джаил Батыра и Барпы Алыкулова. Кроме того, временные ограничения движения автотранспорта будут введены на отдельных участках автодорог Чуйской области. Министерство внутренних дел призывает жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и заранее планировать свои маршруты. В Бишкеке в связи с подготовкой и проведением шестых всемирных игр кочевников и саммита Шанхайской организации сотрудничества временно ограничат движение транспортных средств на участке проспекта Чуй. Об этом сообщает мэрия города. По данным муниципалитета, ограничение будет действовать с 20:00 27 августа и до 12 часов дня 29 августа на участке проспекта Чуй от проспекта Чингиз Айтматова, ныне проспект Манаса, до улицы Джусупа Абдрахманова. Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников и гостей международных мероприятий, говорится в сообщении. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, на территории страны сегодня осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 30-35, Таласская область плюс 28-33, Баткенская область плюс 31-36, Ошская и Джалабадская области плюс 32-37, Иссык-Кульская область плюс 20-25, Нарынская область плюс 23-28. В Чолпанате без осадков, днем плюс 21-23, в Бишкеке без осадков, днем плюс 32-34.
1: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
2: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абаздаган. Жер жүрөгүнөн чак

0: Шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: 2026 жылдын 29 августунан 6 сентябрына чейин Кыргызстанда өтө турган ири мамлекеттик маанидеги иш-чараларга, анын ичинде 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана АШКУ саммитине байланыштуу жолдордо убактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлиги бул күндөрү коомдук тартипти коргоо үчүн күчөтүлгөн тартипте иштейт. Айдоочулар жана шаар тургундары алдын ала мерчемдеп алышы керек болгон негизги жабыла турган жолдордун тизмеси. Бишкек шаары боюнча чектөөлөр. Манас эл аралык аэропортунан баштап Васильевский тракт жана Фучик көчөсү, Чүй, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилери, Жусуп Абдрахманов жана Байтик Баатыр көчөлөрү, Абсамат Масалиев проспектиси, Жайыл Баатыр жана Барпы Алыкулов көчөлөрү, Бишкек Арена стадионунун тегереги. Облус боюнча чектөөлөр. Чүй облусу айрым негизги унаа жолдорунда кыймыл убактылуу чектелет. Ысык Көл облусу Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол тилкеси, Ат майданынын тегереги жана Кырчын капчыгайына алып баруучу каттамдар жабылат.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Первое информационное радио.
4: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Биринчи радио.
5: Добрый день, на Биринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айдана Заркулова. За режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Согласно данным многоиндикаторного кластерного обследования, проведенного ЮНИСЕФ, показатели грудного вскармливания в Кыргызской Республике остаются ниже национальных целевых ориентиров. Отмечается, что только 44% детей в возрасте до 6 месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании. Врачи отмечают, что грудное вскармливание – это один из важнейших факторов сохранения здоровья ребенка с первых дней жизни. Сегодня в программе мы узнаем, почему в Кыргызстане процент грудного вскармливания детей остается не таким высоким, каким образом можно увеличить показатели, а также какую роль для здоровья ребенка играет грудное молоко. Помимо этого, врач поделится рекомендациями для молодых мам для того, чтобы этот процесс проходил наиболее безболезненно и аккуратно. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующую отделением реанимации новорожденных Национального центра охраны материнства и детства, кандидата медицинских наук Элеонору Джумалиеву. Добрый день, Элеонора Курманбековна.
6: Добрый день.
5: Вот мы сегодня с вами говорим о грудном вскармливании, и, конечно же, такой самый первый вопрос, вообще какую роль грудное вскармливание играет в жизни ребенка, да, и самой мамы. Конечно, все в принципе понимают, что это очень важная роль, учитывая то, что организм мамы вырабатывает молоко, да, и дает ребенку пищу, но, к сожалению, вот 44% говорит о том, что это не такой большой процент складывается, да, и что все-таки нужно улучшать эти показатели.
6: Спасибо большое. На самом деле грудное вскармливание – это очень важный это один из важных этапов для новорожденного ребенка, как для новорожденного, так и для самой мамы. Естественный процесс, и очень много положительных эмоций получает и мама, и ребенок. И когда мы говорим о исключительно грудном вскармливании, мы говорим, до 6 месяцев ребенок должен принимать только грудное молоко. Просто легко сказать, да, мама, кормите своего ребенка, но очень много факторов должны помогать этому. Это, конечно, непрерывный контакт кожа к коже, если это начиная с родильного дома. Это когда мы говорим о безопасном материнстве, это непосредственно мама должна находиться 24/7 со своим ребенком. Роды должны быть максимально пройти без осложнений, если нет показаний к кесарево сечению. И уже в родильном зале, когда мы прикладываем малыша к на грудь матери, тогда уже начинается весь процесс. И уже говорим, когда мы в последующем о том, что мама кормит своего ребенка, здесь еще есть большая и огромная помощь семьи, когда мама-то кормит своего малыша, но кто поможет маме принести воды, накормить саму маму? И одна из таких больших – это помощь семьи и окружающих. Поэтому здесь нужен комплексный подход для того, чтобы было исключительно грудное вскармливание, и стараться, чтобы до 2 лет продолжалось грудное вскармливание, а до 6 месяцев был только на исключительно грудное вскармливание.
7: Хорошо, а вот, например, вот этот самый момент, да, как всегда говорят, после того, как ребенок родился, и вот прикладывание ребенка к груди матери, первое кормление, да, часто вот этот процесс сопровождается помощью, должен сопровождаться помощью специалистов, да, вот как это все происходит и какие-то рекомендации врач обязательно дает, и даже перед самими родами, для того, чтобы вот мама как бы все указания делала правильно.
6: Да, конечно, грудное вскармливание – это естественный процесс, это как будто бы нам дано природой, и ничего здесь такого сложного нету. Но на самом деле, особенно женщины первородки, у которых бывают и дети бывают разные, просто вот так вот и приложить малыша – это тоже здесь своего рода бывает мама еще даже за 9 месяцев она не привыкла к малышу, у нее первый ребенок, у нее нет опыта по новорожденным детям. И, конечно, понимать сигналы голода и как правильно приложить ребенка к груди, как правильно понять, что ребенок на самом деле захватывает грудь в полном образом, чтобы не было в последующем никаких проблем с грудями у матери. Поэтому это все процессы нужно потихоньку проходить, когда между матерью и ребенком. И когда мы говорим о сигналах голода ребенка, раньше мы понимали о том, что мама занимается домашними делами, когда ребенок плачет, она только идет кормить ребенка. Но сигналы голода, плач – это самый последний сигнал о голоде. Это уже когда у ребенка не стресс, и он уже начинает плакать. Первые сигналы голода ребенок поворачивает и ищет в поисках, поворачивает голову и ртом ищет запахом, как говорится, уже грудь матери. Потихонечку старается свои же пальцы приложить ко рту, и это тоже одних из ранних, поздних признаки голода такие вот есть. И когда уже ребенок плачет и в поисках своей мамы, это уже говорится о стрессе и тревожных, последних признаках голода. И эти моменты мама должна, конечно, раньше, чем раньше она распознала эти сигналы голода, тем раньше она поняла это, она приложила к ребенку, и ребенок уже начал сосать грудь в полном мере, не получая стрессов различных рода.
7: Да, на самом деле, скорее всего, для ребенка это большой стресс, да, когда все это выходит все-таки слезами, когда ты не можешь найти, почувствовать запах мамы, да, и другой сигнал дать о том, что ты голоден.
6: Да, конечно. Поэтому с первых минут мы говорим, очень важно понять о том, что нужно. Именно первое молоко, когда мы говорим о молозиве, это самое нужное, самое необходимое, первая вакцина для желудка ребенка и вообще для всего организма. Там содержатся все необходимые микроэлементы как для новорожденного, так и для ребенка. Именно вот это вот Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, они рекомендуют начать кормление с первых часов жизни. Mm-hmm. Уже в родильном зале, если как для мамы, так и для ребенка нет никаких опасных признаков, уже нужно начинать в первые полчаса. А обычно это когда ребенок уже начинает, готов к голоду, уже прикладывать к груди. И если это со стороны матери, то молозиво самое необходимое, повторюсь, это что нужно для ребенка. И, конечно же, чем раньше мама приложила к груди, так и для самой матери очень много факторов полезных. Она кормит грудью, у нее вырабатываются гормоны, которые помогают, чтобы у нее после родов быстрее сократилась матка. При этом она прикладывает ребенка к контакту кожа к коже. Ребенок согревается, чувствует матери как психологическую, так и физическое тепло. Это все происходит взаимодействие уже в родильном зале.
7: Хорошо, а вот скажите, с какими проблемами, да, могут сталкиваться мамы, потому что, вот как вы упомянули, да, очень важно внимание со всех сторон, потому что если роды прошли довольно тяжело, если мама себя не очень хорошо чувствует, из-за стресса может молоко тоже, да, не появляться, и это все-таки очень большое психологическое давление, да, когда ты видишь ребенка, но ты не можешь ему пока дать свое молоко, да, вот с какими проблемами тоже могут столкнуться, и вот тоже, что вы посоветуете близким, да, потому что маму нужно в этот момент поддержать.
6: Да, конечно, вне зависимости от, что касается новорожденного, вне зависимости от срока гестации для недоношенного ребенка, есть, конечно, которые абсолютные противопоказания, то есть какая-то хирургическая патология у ребенка при рождении или какие-то абсолютные противопоказания. Есть, которые вообще можно не кормить ребенка, есть временные противопоказания. И тогда самое необходимое – это сохранить грудное молоко. Даже если мама находится вне лечебного учреждения по каким-то временным показаниям, по каким-то временным своим состояниям, мы говорим о том, что мама, вы должны сцеживать грудное молоко каждые 3 часа, чтобы в последующем, когда вы пришли в себя, когда ребенок уже начал в полном объеме получать кормление, он должен получить это молоко. Что касается, если ребенок находится в отделении реанимации новорожденных, мы тоже должны максимально, это самая лучшая пища, особенно для недоношенного ребенка, вне зависимости от глубоко недоношенного ребенка, это лучшее кормление, которое может дать мама. В плане того, что у нас сейчас находится открытой реанимации новорожденных, матери имеют доступ к своим детям. Мы даже советуем о том, что она смотрит на своего малыша, где бы он ни находился, в кувезе, на столике, и потихоньку при ребенке сцеживается грудное молоко. Каждые 3 часа она приносит свое молоко в отделение реанимации новорожденных. И при этом, конечно, контакт и поддержка близких тоже очень важна. О том, что не говорить там, у нее все равно мало молока, некачественное молоко. Ребенок получает столько молока, который нужно, мать вырабатывает столько молока, сколько нужно своему новорожденному ребенку. И, конечно, если она в тех условиях, если она сама хорошо отдыхает, спит вовремя, у нее психоэмоциональное состояние стабильное, у нее будет вырабатываться достаточное количество молока. Это в этом, конечно, очень поддержка близких, семьи тоже очень важна.
7: Вы упомянули, что маму нужно научить, чтобы она правильно прикладывала ребенка, да, и если неправильно ребенок захватит грудь, то у мамы могут в дальнейшем какие-то проблемы быть. Вот эта часть, насколько она должна быть хорошо объяснена, и если, например, как это ребеночек, когда маленький, он быстро приучается, да, к тому, как нужно правильно что делать.
6: Есть очень много, есть при поликлиниках раньше были планирование семьи, тогда уже с 22-25 недель начинали уже говорить о грудном вскармливании, несколько есть элементов. Но на данный момент у нас очень много есть социальных сетей, видеороликов на Инстаграме. Я думаю, что мамы должны уже антенатально, то есть во время беременности, потихонечку к этому готовиться. Конечно, ребенок должен быть в удобном положении, мама должна быть в удобном положении, немножко с запрокинутой со своей спиной, голова, грудь в одной плоскости, голова ребенка находится на локте у матери. Вот такие вот есть моменты. Я думаю, что в каждом родильном учреждении, где рождается ребенок, или медицинский персонал показывает хоть однократно и обращает на это внимание. В последующем, может быть, в поликлинике уже после выписки это происходит, в последующем уже это происходит в поликлиниках. А так, я думаю, что очень много и со стороны медиков, есть и в социальных сетях очень много таких подсказок для мамы и новорожденного ребенка.
7: Скажите, пожалуйста, вот, например, раньше существовало такое, что ребенка нужно кормить по требованию, да, по его желанию. Потом через какое-то время, наоборот, уже много лет было такое, что каждые 2 часа нужно кормить по графику и вот такие слова. Сейчас многие неонатологи и те, кто вообще работают с детьми, они говорят о том, что ребенка нужно все-таки кормить по требованию, по тому, как он просит и как он хочет. Вот по вот этой части, как сейчас, какого правила придерживаются и что все-таки советуют мамам?
6: Мы советуем, конечно, если нету никаких противопоказаний как со стороны матери, так и со стороны ребенка, кормить ребенка по требованию при появлении первых сигналов голода. Как я ранее говорила о том, что если он уже начинает поисковыми движениями головы искать грудь матери, уже нужно прикладывать к груди. Для каждого ребенка, для каждого возраста, для каждого веса малыша он разный. Бывает в среднем там час-два. Если ребенку всего до 1 месяца, он может быть каждый час кушать. Если ребенок чуть постарше, он может каждые 2 часа кушать. Для каждого возраста это разный. Поэтому мы говорим кормить ребенка по требованию.
7: То есть получается, вообще у каждого из детей, наверное, все-таки свой организм, да, потому что бывает, что кто-то, какой-то ребенок постоянно просит молоко, да, очень часто, какой-то не очень часто. И это тоже такой вопрос, когда мамы начинают переживать, да, о том, что слишком часто или наоборот, менее часто.
6: В среднем, если ребенок должен сосать грудь матери не менее 30 минут. Не менее 30 минут, мы говорим. Если он сосет менее 30 минут, значит, ребенок был в неудобном положении. Может быть, он быстро устает, если у него неудобное положение. Мама была в неудобном положении. Когда мы говорим о том, что ребенок, мама должна кормить ребенка, она должна полностью не просто кормить ребенка, а полностью погрузиться в это кормление, как физически, так и психоэмоционально. А говорить при этом с ребенком, смотреть на его лицо, на его, как говорится, на его то, что как ребенок сосет, чувствовать его глотание при этом, удобно ли ребенку, его рот должно быть напротив груди матери, как я сказала, голова, грудь в одном положении. Это такие элементы должны быть всегда сохранены. У нас как чаще всего бывает? Мама в сотовом телефоне своем или разговаривает где-то, кормит вроде бы своего ребенка, но сама психологически находится где-то в другом месте. Конечно, в этот период и пребывание грудного молока, лактация будет уменьшаться, потому что, как говорится, лактация, она приходит со стороны головного мозга, и оттуда уже вырабатываются определенные гормоны, которые увеличивают лактацию.
7: Значит, отвлекаться это все-таки очень мешает.
6: Правильно? Очень, конечно, мешает. Когда мама кормит ребенка, она непосредственно должна быть обращена к своему ребенку, разговаривать с ним и не обращать внимания ни на какие другие действия.
7: Хорошо, а вот кормление ребенка ночью, например, если ребенок просыпается от голода, да, это как бы понятное дело, что мама идет кормить, но некоторые бывает переживают, что ребенок спит и кушать не просит. Это тоже особенность, да, наверное?
6: Да, это особенность каждого ребенка. Бывают дети, которые ночью покормишь, они до утра спят. Это тоже, если при этом ребенок весе прибавляет хорошо, опорожнение стула у него происходит в достаточном количестве, тогда мы говорим, да, мамочка, это все нормально, это все хорошо. Но если ребенок спит больше 4 часов, при этом сам не просыпается на кормление, весе плохо прибавляет, испражнений нету, стула нету, тогда мы говорим о том, что мама, нужно этого ребенка обследовать и понять причину, почему так происходит. Тогда нужно обращаться к доктору, и уже доктор должен понять и помочь в этом к маме.
7: Хорошо, давайте мы с вами прервемся на новости Центральной Азии, а чуть попозже мы продолжим беседу.
8: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. На развитие сельского хозяйства Кыргызстана в 2027 году предусмотрено 14,1 миллиард сомов, причем 9,6 миллиардов из них направят на ирригацию и системы питьевого водоснабжения. Еще 2,3 миллиарда сомов заложено на растениеводство, 1,8 миллиарда – на животноводство, ветеринарию и фитосанитарную безопасность следует из среднесрочной стратегии бюджетных расходов Минсельхоза. На ирригацию и питьевую воду приходится 67,7% всего бюджета аграрного сектора. Растениеводство получит около 16,2%, животноводство, ветеринария и фитосанитарная безопасность – 13%, а управление и администрирование – около 3,1%. Структура расходов показывает, что главным финансовым приоритетом государства в аграрной сфере остается водная инфраструктура. На растениеводство и животноводство вместе приходится около 4,1 миллиарда сомов, тогда как на ирригацию и питьевое водоснабжение более чем вдвое больше. Депутат Жегор Кукинеша Улукбек Карыбек Улу обсудил с генеральным консулом Кыргызстана в Алматы Дженишбеком Асанкуловым новые миграционные правила Казахстана и защиту прав кыргызстанцев. Поводом стало внедрение в Казахстане цифровых миграционных механизмов, включая систему предварительного согласования въезда КУЭЗ и единую информационную базу МВД Казахстана. МВД Казахстана подготовила проект порядка выдачи электронных разрешений. Он предусматривает поэтапный запуск системы с августа по декабрь 2026 года и возможность введения сервисных сборов за обработку данных. При этом в МИД КР пояснили, что гражданам Кыргызстана предварительное разрешение для поездок в Казахстан пока не требуется. Официальных уведомлений о распространении новых требований к кыргызстанцам не поступало. Обязательной станет для граждан стран из отдельного перечня, которое еще должно утвердить правительство Казахстана. Карыбек Улу предложил провести полный анализ действующих норм и договоренностей ЕАЭС в сфере миграции, чтобы своевременно информировать граждан Кыргызстана об изменениях правил въезда и пребывания в Казахстане. Представители мэрии Бишкека встретились с делегацией китайской Soho Cultural Group Company LTD из Нанкина. Стороны обсудили возможные совместные проекты в сферах туризма, спорта и молодежной политики, сообщили в городской администрации. Особое внимание уделили продвижению туристического потенциала Бишкека, развитию инфраструктуры и совместным проектам в сфере отдыха и развлечений. По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и подготовке конкретных проектов. Soho Cultural Group входит в культурный блок государственной группы Jiangsu Soho Holdings и специализируется на культурных и туристических проектах, международных обменах и развитии культурно-туристических инициатив. Компания также участвует в организации фестивалей и других крупных мероприятий в Китае. Государственное агентство по развитию туризма Кыргызстана приняло участие в международном форуме «Торговый диалог в Центральной Азии-2026», который прошел в городе Ош. По данным агентства, в рамках форума на секции «Туризм как трансграничный кластер» первый заместитель директора агентства Эрденет Касымов поднял вопрос об упрощении прохождения туристами пунктов пропуска через государственную границу. В частности, были предложены следующие инициативы. Создание на границах зеленых коридоров для туристических групп, введение концепции единой туристической визы для стран Центральной Азии. Отмечается, данные инициативы направлены на упрощение пересечения границ туристами, развитие совместных туристических маршрутов между странами и формирование единого туристического бренда Центральной Азии. По итогам двухдневного форума представители Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана договорились о совместных действиях по развитию региональных кластеров, а также начали работу по согласованию итогового коммюнике. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Первое информационное радио.
7: Мы продолжаем программу «Радиоклиника» и сегодня говорим о грудном вскармливании. В гостях у нас находится заведующая отделением реанимации новорожденных Национального центра охраны материнства и детства, кандидат медицинских наук Элеонора Джумалиева. Элеонора Курманбековна, вот мы с вами, получается, поговорили про грудное вскармливание, да, про вот эти вот самые, скажем так, первые, самые важные советы для ребенка и для самих мамочек. Вот бывают такие моменты, когда у мамы мало молока или, наоборот, много его. Вот в таком случае какие советы обычно даются и что делать в этом случае?
6: Ну, бывают причины медицинские, о том, что у нее мало молока. Или если нету никаких причин, то есть как медицинских, так и этот, мы говорим о том, что мамочка, если вы будете почаще прикладывать ребенка к груди своей, тогда у вас будет вырабатываться достаточно количество молока, необходимого для своего ребенка. При этом у матери должен быть здоровый определенный сон, достаточное часов по времени. У нее должен быть здоровое питание, здоровое в полноценном объеме для необходимой для женщин, которые кормят грудью. Она должна, женщина в этот период иногда она много хочет пить. И если все это, как говорится, соблюдается, у нее должно вырабатываться достаточное количество молока. Очень-очень по статистике 1% женщин, которые страдают гипогалактией, о которой мы говорим, недостаточное количество молока. Ну, 1, даже 0,5% из общего количества.
7: Это мало, да.
6: Это, конечно, мало. Если, конечно, совсем гипогалактия, у нее совершенно нету молока, и ребенок при этом весе не прибавляет, тогда мы говорим о том, что ему необходимо дополнительное кормление.
7: Ну, вообще, вот это утверждение, что из-за стресса молока нет у мамы, оно вообще само по себе верно, да?
6: Да, конечно, это один из факторов о том, что если мама переживает как за ребенка, так и по каким-то причинам у нее нету, это один из факторов. Мы тогда даже говорим: мамочка, вам нужно успокоиться. Даже есть такие препараты какие-то принять, а лучшие препараты – это здоровый, полноценный отдых и сон, и тогда уже у нее появляется грудное молоко в достаточном количестве.
7: Мне кажется, это бывают такие мамы, которые тревожные, да, вот им они переживают за ребенка, все ли правильно сделали, и вот тоже на этом фоне может быть вот такой стресс, да. Вот по грудному вскармливанию, вначале я сказала, что 44% по данным в Кыргызстане, но до 2030 года мы, по идее, должны были достичь 70%. Что делать с тем, что даже несмотря на то, что люди знают, что от грудного вскармливания столько пользы, учитывая то, что мама свое здоровье, да, и все полезные элементы передает ребенку, почему все-таки многие от него отказываются? Вот что делать с такой проблемой тоже, которая есть?
6: Причины очень много. У нас в стране мы ставили для себя, цель до 30-го года хотя бы сделать 50% исключительно грудное вскармливание. У нас есть цели, да, которые мы хотим добиться, и один из целей – это 10 шагов грудного вскармливания. Там есть очень много моментов, как со стороны матери. 10 шагов грудного вскармливания. Один из шагов – это идет политика. В каждом учреждении должна быть своя политика о том, что необходима поддержка грудного вскармливания. В этом шаге, когда мы говорим для организации здравоохранения, этот шаг говорит о том, что при медицинских учреждениях, где находятся дети, роженицы, не должны без медицинских показаний продаваться смеси для новорожденных детей. И без медицинских показаний не должны даваться необходимые молочные смеси или различный докорм. Второй шаг, мы говорим о компетенции медперсонала, о том, что необходимые навыки – это не делать различные медицинские манипуляции, которые могут быть как-то препятствовать грудному вскармливанию. Ну, что это может быть? Необоснованное кесарево сечение. Тоже могут быть, как говорится, препятствовать грудному вскармливанию. Необоснованные хирургические манипуляции, особенно для матери, когда идет осложнение какие-то, это тоже могут быть, если мама перенесла какую-то хирургическую манипуляцию, она тоже может быть не в полноценном образе кормить грудью. Третий шаг, мы говорим об антенатальном консультировании, то есть до родов уже мама должна получить хотя бы несколько правил о важности грудного вскармливания, о том, что как, насколько необходимо, потому что мы говорим, есть мамы, которые первородки, которые не имеют опыта, и даже контакт кожа к коже, когда сразу при рождении прикладывают ребенка к груди, у нее могут быть вызвать вместо положительных эмоций отрицательные эмоции. Тогда мы уже антенатально должны готовить о том, что мать к этому, к этим моментам, и говорить о преимуществах грудного вскармливания. У нас сейчас есть, конечно, такие молодежь о том, что им кажется, что от грудного вскармливания портится фигура или формы какие-то могут быть не те, но это все ничего по сравнению с тем, что ребенок мог те плохие и отрицательные моменты, которые ребенок мог получить, когда он находится на исключительно на искусственном вскармливании. Четвертый шаг, когда мы говорим об контакте кожи к коже, то, что необходима тепловая цепочка, когда мы говорим. Пятый шаг, здесь один из важных таких, когда мы говорим поддержка матери и ребенка и семьи, когда семья поддерживает мать. Мы не говорим об супруге, только муж это должен делать или кто-то определенный. Мы говорим полностью семья поддерживает грудное вскармливание. Это мама полноценным образом находится возле своего ребенка, достаточно кормится, по времени кормится. И эта семья, конечно, поддерживает. И у нас бывают разные мамы, разные, когда она говорит, вот у меня сказала там родственники, у меня там небольшая грудь, у меня все равно там не будет достаточно молока, или твое молоко, оно некачественное, некалорийное. Мы не имеем права делать какие-то там лабораторные заключения, да, нежели чем делать. Докорм, когда мы говорим, шестой шаг, когда поддержка идет грудного вскармливания, это докорм. А если он только по медицинским показаниям, только решает врач или медицинский персонал, нужен ли докорм ребенку до 6 месяцев. Седьмой шаг, когда мы говорим о совместном пребывании матери и ребенка 24/7. Не отлучать ребенка от матери, если нету никаких показаний медицинских. Восьмой шаг, когда мы говорим о адаптивном кормлении, это, я вам уже об этом тоже сказала, сигналы голода, кормление по требованию, ночные кормления, это все должно быть прописано и соблюдено в организациях здравоохранения, где лежат дети. Девятый шаг. Риски о том, что противопоказаны категорически пустышки, бутылки, соски. От них вреда больше, чем пользы. И десятый шаг – это выписка и патронаж, и, конечно же, поддержка, связь, вот эта связь между родильным стационаром и поликлиникой должна не прерываться, и в поликлинике должны полностью поддержать это грудное вскармливание максимально до 6 месяцев исключительно грудное вскармливание, а до 2 лет мы должны поддержать грудное вскармливание. Конечно, здесь, почему у нас такой процент маленький? У нас все-таки миграция. Женщины, к сожалению, по необходимости рано выходят на работу. У нас не соблюдены в государственных и в частных, и в торговых центрах, хотя есть некоторые, где должна быть комната матери и ребенка, где мама может со своим малышом уединиться и покормить грудью своего малыша. Если она по каким-то необходимым причинам пошла в государственное учреждение, ей приходится в очереди кормить своего ребенка на людях, где тоже ее могут быть не всегда удобно и не всегда комфортно это делать. Поэтому мы, как со стороны общества, тоже должны это поддерживать, говорить о грудном вскармливании, что это естественный процесс, и это лучший процесс, который происходит между матерью и ребенком. Я думаю, что... И, конечно, у нас идет агрессивный маркетинг, как будто бы заменителей грудного молока. Но они ни в коем случае не заменяют грудное молоко, а иногда даже приносят вред. Конечно, это реклама, маркетинговые различные яркие буклеты, которые привлекают обманным образом. Мы, как со стороны медиков, со стороны общества, говорить должны о том, что лучшее, что может быть для ребенка и для матери, это грудное вскармливание.
7: А в каком случае получается так, что грудное вскармливание чередуется вместе со смесью, да? Вот для этого какие-то должны быть специальные показания, скорее всего, или вот мамы начинают чередовать, потому что они, как вы сказали, бывает, что заняты, да, вынуждены куда-то уходить, и для того, чтобы у ребенка была тоже вот другая еда.
6: Есть смеси, которые необходимы как для новорожденного ребенка. Есть специализированные смеси для недоношенных детей. Есть смеси, которые имеют такие, как гипоаллергенная смесь, смеси, которые нужно давать детям после хирургической патологии. И эту смесь обязательно должен рекомендовать и прописывать, и назначать врач. Мамы ни в коем случае не должны говорить о том, что и выбирать самостоятельно эту смесь. Потому что какая-то смесь, как у нас выбирает мама, мамочка, почему вы выбрали эту смесь? Она говорит, потому что она стоила дороже. Но это ни в коем случае не должна не говориться о том, что она лучше. Иногда наоборот. У нас были такие случаи, когда не соблюдалось срок годности этой смеси, срок хранения, правила хранения смеси, правила транспортировки смеси, когда она происходит в какое-то учреждение в виде магазинов или аптек. Эти все моменты должны учесть, и поэтому назначается только врачом, дозы, дозировки тоже прописываются только врачом.
7: Хорошо, вот тоже другой вопрос. У мам тоже бывает, что происходит лактостаз, да, или еще какие-то симптомы такие тревожные. На что нужно обратить внимание вот при этом случае, да, когда ты кормишь ребенка, что может пойти не так, какие чувства должны насторожить маму и задуматься о том, что что-то пошло не так с ее здоровьем?
6: Когда мы... На самом деле есть такие моменты, особенно у женщин, которые... у девушек, которые не имеют опыта, не покормила вовремя. Ребенок бывает недоношенный, маловесный. И тогда в этот период мы должны маме говорить: мамочка, если вы не всаживаетесь каждый примерно час-два часа, тогда у вас может быть наступить лактостаз. Что такое лактостаз? Это когда происходит закупорка молочных желез, и накапливается очень много молока. Поэтому они должны сцеживаться, максимально оградить об ненужных и отрицательных, это холод, компрессы, которые делают мамы, которые тоже, наоборот, иногда вредят. Поэтому самое лучшее, когда мама сцеживается, а еще лучше, когда она сцеживается просто обычным рукой, потому что она чувствует боль, чувствует, когда выходит это молоко. Но это чисто индивидуально, конечно. Каждый выбирает по мере, как ему удобно, как ему необходимо.
7: Хорошо. Вот нужно еще, думаю, затронуть вопрос питания. Что нужно делать в этот период, что можно есть, что лучше всего, да, для того, чтобы все, для организма, да, и мамы, и самого ребенка было все так, все витамины, да, поступали, скажем так.
6: Что касается кормления матери во время грудного вскармливания, нету никаких противопоказаний. Mm-hmm. Если ребенок здоровый, он не получает никаких препаратов, как внутривенных, так и пероральных, как через рот, как говорится. Мама кушает ту еду, к которой она привыкла. Независимо, то есть каждая, к которой она привыкла кушать во время беременности. Как мы знаем, у нас очень много есть наций, которые привыкли еду кушать острую. Они кушают всю беременность и кормят во время беременности, и тоже могут кушать эту острую еду, потому что ребенок уже привык, и мама привыкла к этой еде. Конечно, если мы с вами не особо кушаем острое в период беременности,

0: этот вопрос, он часто ли встает? Либо сейчас мамы все-таки избегают этого, чтобы у ребенка не было никаких плохих, да, скажем так?
1: Но алкоголь, он не только женщинам грудного, которые кормят грудью, и обычным женщинам не очень показан и иногда и запрещен, а женщин, которые отвечают за грудное вскармливание, как со стороны себя, так и ребенка, он тоже, конечно, спирт и спиртосодержащие напитки все-таки они являются исключением и не рекомендуются мамам, которые кормят грудью.
0: А вы сказали, что вообще можно все есть, то есть нет такого, что нужно стараться, может быть, питаться только правильно, ограничить сладкое или еще какие-то такие рекомендации. Нужно просто стараться, чтобы все витамины, да, были в рационе, скорее всего.
1: А что касается витаминов, грудное молоко содержит все необходимые микроэлементы и витамины для новорожденного, для необходимости новорожденного ребенка в зависимости от срока гестации и от возраста ребенку. Если ему 7 дней, ему необходимо количество микроэлементов. Для 7 дней, у 7-дневной матери это достаточно. Если ребенку 1 день, у молозива необходимое количество есть микроэлементов, которые необходимы ребенку. Поэтому, что касается дополнительных мультивитаминов мамы, это только на усмотрение и на выбор женщины, которая кормит грудью. Угу. Прям строгих показаний и требований нету.
0: Хорошо, а вот по поводу вопроса смеси, да, давайте немного еще к ним вернемся. Вот сейчас тоже бывает такое, что, как вы сказали, да, мамочки могут купить самую дорогую смесь или перепробовать разные виды смеси, потом продают тоже на разных по соцсетям, вот я купила ребенку, моему не подошел, кому нужно, я как бы могу вам продать. Вот по вот этой части, все-таки если приходится покупать ребенку смесь, то нужно со своим неонатологом, с педиатром, да, все-таки разговаривать и по назначению покупать.
1: Что касается смеси, это, конечно, это мы, как я ранее сказала, это огромный маркетинг, который идет лучше нас, медиков, и быстрее нас. Но у нас есть международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока. Это означает, что медицинское учреждение не должно превращаться в место рекламы. И, то есть, не рекомендовать конкретных молочных смесей, если для этого нету необходимых медицинских назначений. Поэтому все смеси рекомендуется давать выше 6 месяцев, а на исключительно грудного вскармливания, если нет показаний, мы не даем никаких заменителей грудного молока. Строго по показаниям. Конечно, при этом должно соблюдаться, есть медицинские показания, но мы на этом не будем останавливаться, потому что это каждому ребенку индивидуально. Что касается смеси, их я еще раз сказала, что транспортировка, хранение, особенно открытых смесей, передавание друг к другу, от мам к мамам, категорически запрещено. Мы не знаем, открытая смесь тоже в зависимости от производителя, она должна храниться в определенных условиях, в определенной температуре. Поэтому мы не знали, как она хранилась, как она транспортировалась, в каких условиях она, влажных или наоборот очень жарких условиях. И это все могут вызвать кишечные нарушения, а кишечные нарушения вплоть до диареи, острой кишечной инфекции и чуть ли не до летальных исходов. Поэтому категорически запрещено друг друга перепродавать, дарить смеси в открытом виде, тем более получать мамы у друг друга тоже нельзя. И если вам назначили смесь, то это должен быть врач,

0: в определенных количествах, он должен рассказать правила приготовления смеси в зависимости от производителя, по ложке, по мерной ложке, это все тоже зависит от, индивидуально должен назначать врач.
1: Да, все-таки за здоровье каждого ребенка должен отвечать сам же родитель.
0: Конечно, это самая первая помощь и самый лучший врач, медик – это мамы. Как мы говорим, если они поняли своего ребенка, они находятся 24/7, мы предупреждаем маму об опасных признаках, и они должны чувствовать и сразу при каких-то опасных признаках обращаться к врачу и сразу говорить о сигналах каких-то.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что сегодня в прямом эфире программы «Радиоклиника» приняла участие заведующая отделением реанимации новорожденных Национального центра охраны материнства и детства, кандидат медицинских наук Элеонора Джумалиева. Программу «Радиоклиника» провела Айда Низаркулова.
0: Все. Я думала, уже вопросы будут.
1: Здесь у нас сейчас новости.
2: Бишкекте саат 13. Маалымат булагы биринчи радио эфирге жаңылыктар. Биринчи радио ыкчам жана тапмалма.

0: Здравствуйте, на Беринчи радио, как всегда в это время, программа «Кыргызстан», у микрофона Ирина Эгинбаева, и сегодня в фокусе нашей программы. Повышение правовой грамотности населения и обеспечение доступной юридической поддержки гражданам страны. С 26 по 28 августа по всей стране проходит акция по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи. Она приурочена ко Дню независимости Кыргызстана. В рамках акции всем желающим оказывается консультативно-правовая помощь адвокатами системы гарантированной государством юридической помощи, нотариусами и сотрудниками многих министерств и ведомств. Специальная рубрика «ШОС 25 лет» до юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке буквально остаются считанные дни. В предыдущих выпусках мы говорили об экономическом, о культурно-гуманитарном сотрудничестве, то сегодня мы вспомним и поговорим о том, с чего начиналась Шанхайская организация сотрудничества, почему именно доверие и почему именно вопрос безопасности стали основой ее создания и как за 25 лет изменилось это направление сотрудничества. К этим темам, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание и хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира. В Кыргызстане с 26 по 28 августа проходит масштабная трехдневная акция бесплатной юридической помощи, которая приурочена ко Дню независимости страны. Хочу особо отметить, что акцию организовала служба юридической помощи при Министерстве юстиции, и гражданам предоставляется бесплатная юридическая помощь, консультации, ответы на интересующие их вопросы от юристов. Сообщается, что основная цель данного мероприятия – защита прав граждан, улучшение правового сознания и правовой культуры населения. И сегодня в нашей программе мы и поговорим о том, в чем заключаются главные цели, в чем заключаются основные постулаты данной акции по бесплатной юридической помощи, кто именно организовал акцию, какие специалисты принимают участие, какие категории граждан могут эту бесплатную юридическую помощь получить и по каким вопросам граждане чаще всего обращаются за юридической помощью. Обо всем об этом мы сегодня поговорим в студии прямого эфира с гостьей, которую мы сегодня и пригласили в студию прямого эфира. Сегодня у нас в гостях главный специалист управления города Бишкека и Чуйской области службы юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Айганыш Борукчиева. Айганыш Тубакиловна, здравствуйте, приятно видеть вас в студии прямого эфира. Ну, хотелось бы также напомнить нашим уважаемым слушателям телефон прямого эфира 0502-39-21-90. Если в ходе прямого эфира у вас возникнут вопросы, куда можно обратиться, с какими вопросами можно обратиться в рамках акции по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи, то вы можете по этому телефону позвонить. Еще раз напомню, 0502-39-21-90. Помимо этого, не устаю также вам напоминать, уважаемые радиослушатели, о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Айгана Штубакеловна, спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Хотелось бы отметить, что данная акция началась накануне. Сегодня вот уже второй день, завтра будет уже третий. И вы нашли время, соответственно, прийти в студию прямого эфира, рассказать, вот в чем смысл данной акции, по каким вопросам можно обратиться нашим уважаемым гражданам. Конечно, многих граждан интересует вопрос, все ли граждане могут к вам обратиться, или это только, ну, скажем так, категория малоимущих. Сегодня обо всем мы об этом будем говорить, и вы, конечно, более конкретно об этом расскажете. Но я вот не зря отметила, что данная акция, она приурочена к Дню независимости нашей страны. 31 августа в нашей стране отмечается День независимости Кыргызстана. И в этом году мы, конечно, отмечаем уже 35-летие. Надо отметить, что это важнейший государственный праздник, который является символом суверенитета, свободы нашей страны, героического прошлого, счастливого будущего кыргызского народа. И, как я понимаю, Министерство юстиции, надо сказать, уже традиционно организовало проведение акции по бесплатному консультированию. Надо сказать, что вы это сделали не только в этом году. Это уже стало доброй традицией, чтобы в канун Дня независимости вот такие бесплатные акции по предоставлению юридической помощи предоставлять нашему уважаемому населению. Но хотелось бы, чтобы вы, может быть, напомнили, вот в чем главная цель трехдневной акции по тому, чтобы предоставить бесплатную юридическую помощь нашим гражданам, которые, конечно же, обращаются вот к вам. Где это все происходит, вы, конечно, потом уже более конкретизируете. Это же все как-то точечно. Вот, например, в Бишкеке это, может быть, вы проводите в торговых центрах, да? Я уж не знаю, в торгово-развлекательных комплексах. Вы к этому, конечно, мы к этому вопросу, конечно, придем, но хотелось бы напомнить, и вы, конечно, это сделаете, вот перед службой юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, какая цель стоит для того, чтобы эту акцию провести?
1: Спасибо. Здравствуйте, уважаемые граждане Кыргызской Республики. Я очень рада присутствовать здесь. Значит, пользуясь вот в такой возможности, да, я тоже выскажусь, да. Так, в целях реализации закона Кыргызской Республики о гарантированной государством юридической помощи и постановления Кабинета министров Кыргызской Республики от 4 мая 2023 года об утверждении порядка взаимодействия субъектов системы гарантированной государством юридической помощи, мы проводим трехдневную акцию, именно посвященную ко дню независимости Кыргызской Республики, как вы уже отметили, да, 35-летием, да, вот, и столетием Министерства юстиции Кыргызской Республики. Вот. Теперь основное, вот, почему мы организуем, да, правовое просвещение субъектами системы ГГУ, направлено на повышение уровня правовой грамотности населения, первое, предупреждение нарушения прав граждан, обеспечение доступности правовой информации, формирование единой практики проведения правопросветительской деятельности. А цели формирования, значит, уважения к закону, значит, первое, да, повышение правовой культуры населения, профилактика правонарушений, информирование граждан о способах защиты своих прав, повышение доступности гарантированной государственной юридической помощи. Вот. Также мы вот... Субъекты правового просвещения в рамках системы ГГУ правового просвещения осуществляются всеми субъектами системы в пределах их компетенции. Вот. Вот каждый субъект, который, значит, обязан, да, проводить информационно-разъяснительную работу, во-первых, распространять достоверную правовую информацию, направлять граждан и компетентным субъектам ГГЮП, участвовать в совместных мероприятиях, вот каких-то, например, у нас сейчас трехдневная акция, да, а вы, как мы уже отметили до этого, мы в пять раз в год, каждый год проведем, вот, начиная вот с мая, да, и, значит, связанная, нет, посвященная ко дню Конституции, да, первая у нас, потом идет у нас посвященная акция ко дню юристов, потом уже вот третья, да, вот посвященная ко дню независимости Кыргызской Республики, также у нас есть в декабре декада 10-дневная, да, вот именно посвященная ко дню защиты прав человека, вот. А потом также у нас есть выездные, так, значит, мобильные выезды, да, вот автобус «Солидарность» также. Это год, целый год там мы, это не раз, а много раз проводим акции там. Это для того, чтобы было доступно, значит, жителям отделенных районов. Поэтому служба проводит мобильные выезды автобуса «Солидарности» также, вот. А также у нас есть цифровые сервисы, служба активно развивает цифровые инструменты, то есть Жардап Кейджи, правовой портал для граждан, онлайн-консультации, возможность получить помощь дистанционно, Жардап Кейджи, чат-GPT, это сервис на основе искусственного интеллекта, Жардап Кейджи, база Минюст Кейджи, удобный правовой поиск по базе нормативных правовых актов, также горячая линия 114, это консультационная поддержка граждан. Значит, она у нас работает с понедельника по пятницу. С 10 утра до 18.00 у нас обеденный перерыв. Значит, получается с 12.30 до 13.30. Вот. Вот.
0: Айгана Табакиловна, вот вы отметили, что я же не зря задала вопрос вам касательно того, какие цели, какие задачи преследует служба юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. И вы здесь отметили, что здесь самое главное – повысить уровень правовой грамотности среди населения. И вы упомянули, что эти акции, они проходят не один раз в год, а вот несколько, вот скажем так, раз в год. Эти акции, я знаю, вот как вы отметили, были приурочены ко Дню Конституции. Вы упомянули автобус солидарности, который бывает буквально во всех регионах страны, чтобы встретиться с населением. И если у того или иного гражданина возникли вопросы, если у того или иного гражданина возникли какие-то юридические коллизии, то, соответственно, к вам обратиться, к юристам, чтобы в конце концов этот вопрос решить. Скажите, пожалуйста, Айганы Штубакеловна, вот проводя такие акции, и эти акции, они идут уже который год, вы можете сейчас уверенно сказать, что уровень правовой грамотности среди населения страны, он, ну, не скажу, что прям сильно повысился, но мало-помалу повышается. Если, например, можно говорить о том, что, например, 10 лет назад или 5 лет назад население было не так грамотно в вопросах правовой грамотности, то сегодня, положа руку на сердце, можно, наверное, с уверенностью сказать, что наше население более-менее становится грамотным именно в вопросе правовой грамотности.
1: Очень хороший вопрос. Да, действительно, информированность населения растет год за годом, потому что, например, раньше граждане могли нам обращаться офлайн, да, постоянно. Сейчас у нас другие возможности. Они могут обращаться онлайн. Вот. Онлайн, значит, через соцсети у нас есть, да, вот сайт гарантированной государственной юридической помощи, а там есть, они могут сразу набирать вопросы, да, и через какое-то время юрист ответит. Вот. Есть такие возможности. Это уже вот с развитием общества, да, вот у нас, у них и другие возможности открываются, да, вот в этом плане. Поэтому, например, мы раньше, помните, вот когда мы дали информацию, да, мы постоянно дали, значит, количество граждан, именно те, которые получили у нас во время акции, да, которые прям непосредственно пришли и получили, да, а сейчас мы даем другое совсем, значит, количество граждан, потому что здесь учитывается еще, вот, значит, онлайн.
0: Обращение,
1: обращение,
0: да,
1: потому что это тоже КПП, консультационно-правовая помощь. Например, общие показатели работы, да, например, в 2025 году консультационно-правовая помощь с нами, нами была оказана 35 тысяч гражданам, 525 гражданам, да, а квалифицированная юридическая помощь 18 181 гражданам, да, а в 2026 году консультационно-правовая помощь, учитывая еще плюс вот эти онлайн, значит, консультации, да, у нас 27 949 граждан было уже оказано сейчас, по сегодняшний день. Вот, это уже показатель того, что у нас вот количество растет год за годом, можно сказать, да, и плюс создаются условия и для граждан, и для вот нас тоже, да, вот через онлайн, чтобы не выходя из дома, они могут получать именно консультации, да, касающиеся именно вот по вопросам, которые их интересуют. Вот.
0: Айгана Штабукеловна, вы отметили, что можно обратиться и в офлайн режиме, и в режиме онлайн, не выходя, например, со своей квартиры, не выходя, например, с рабочего место. Правильно ли я понимаю, что когда вы организуете такие акции по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи, то здесь могут обратиться буквально все категории наших граждан, скажем так, с тем или иным юридическим вопросом?
1: Очень хороший вопрос. Консультационно-правовая помощь оказывается всем без исключения. Вот надо это отметить, да?
0: Человек или обеспеченный, или, может быть, не совсем обеспеченный, он может обращаться?
1: Без разницы, потому что там конкретно мы... У нас вы ранее, да, сейчас только что подметили, что у нас существует два вида помощи. Это первая консультационно-правовая помощь.
0: То есть первичная,
1: это,
0: да?
1: Первичная, да, вот помощь. Смотрите, это помощь, которая оказывается всем в бесплатной основе и всем без исключения. Это, то есть, гражданам Кыргызской Республики, иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам тоже, да. И вот самое главное здесь... Они могут получать бесплатную помощь значит, без никаких либо ограничений, понимаете? Вот. А если вот эти вопросы, да, например, когда обращаются к нам, как раз таки вот во время акции, да, может быть, это вопрос касается соцфонда, угу. может, соцзащиты, да, угу. может быть, кадастра, да, вот мы как бы сразу решаем этот вопрос на месте. Вот самая главная задача, вот то, что мы взаимодействуем с субъектами, да, системы в рамках, значит, гарантированной государством юридической помощи заключается в том, что мы своевременно и эффективно решаем вопрос на месте. Uh-huh. Вот. А потом, вот ваш основной вопрос, конкретно отвечу, да, вот вкратце, uh-huh. могут получать все. Uh-huh. Вот, консультационно-правовую помощь могут получать все граждане.
0: Вот. Угу. Угу. У меня в созвучии этого тоже есть вопрос, угу. и вы знаете, он чего касается. Например, мы возьмем с вами граждан, которые, может быть, уже столкнулись с судебным разбирательством, угу. да? И у этого гражданина, например, сейчас нет адвоката, угу. и, конечно, ему адвокат нужен. Угу. Это хорошо, когда есть у тебя средства, и ты можешь за услуги адвоката заплатить. Угу. Но есть граждане, у которых средств или нет, или, может быть, это совсем мизерные, да, средства, то есть мало средств. Угу. И вот, скажем так, если, например, он нуждается в адвокате, например, тогда, когда он уже столкнулся с судебным разбирательством, угу. то в этом случае вы сможете помочь? Вот вы сказали, что это прежде всего первичная юридическая помощь, угу. то есть это оказание консультации, да?
1: Да, все
0: вот если, например, угу. я пришла, я, например, в разводе, ну, я, к примеру, говорю, угу. если, например, мой супруг, бывший, моим детям не оплачивает алименты, я не знаю, как с него, например, эти алименты взыскать, я, соответственно, угу. к вам прихожу, и вы мне первичную юридическую помощь оказываете. Угу. Говорите, что нужно обратиться туда или в судебные органы, угу. потом судебные приставы могут с моего бывшего супруга все эти алименты взыскать. Но угу. есть, например, такая категория граждан, которым нужен адвокат. Вот такая категория граждан вот в рамках юридической помощи, причем бесплатной, может к вам обратиться? Конечно. И вы, наверное, тоже смотрите, что если, например, у него доход вот такой, мы ему поможем. Угу. Если доход у него большой, то, соответственно, пожалуйста, оплати.
1: Угу. Как очень, быть? Конечно, очень хороший вопрос. Это, значит, второй вид нашего угу. помощи, да, это квалифицированная угу. юридическая помощь. А простым языком это услуга адвоката. Да, это на основании закона, если лицо подпадает под категорию, да, на основании закона мы назначаем адвоката. Угу. Там конкретно именно вы по алиментным вопросам, по расторжению брака, по определению места жительства ребенка, да, вот по этим категориям у нас есть, когда мы учитываем доход, угу. момент, да, и у нас, когда есть момент второй, да, вот когда без учета дохода. Угу. Вот как раз таки алименты, расторжение брака, определение места жительства ребенка, да, по искам, да, вот эти дела, значит, мы учитываем доход, то есть это зарплата, значит, гражданина, который к нам обращается, не должно превышать 60-кратную минимальную оплату, значит, когда мы считаем последние 12 месяцев. Это, поточнее сказать, да, 196 800 сомов. Это, если не превышать, да, 12 месяцев, вот когда мы считаем, то мы уже предоставляем квалифицированную юридическую помощь. Mm-hmm. Вот.
0: Угу. Угу. А вот знаете, что мне сейчас интересно? Угу. Вы же не в первый год проводите эту акцию. Угу. Скажите, пожалуйста, вот характер вопросов, он, наверное, все-таки за вот эти вот годы наверняка изменился, да? Если, например, раньше людей, например, интересовали вопросы там земельных участков, угу. там, я уж не знаю, какие-то, может быть, другие вопросы, то сегодня такие наиболее распространенные вопросы, я имею в виду характер обращений, он в чем заключается?
1: Так, очень хороший вопрос. Например, я по уголовному делу, да, у нас сейчас мошенничество. Угу. Вот с развитием общества у нас телефонные мошенники процветают. Да, процветают. Угу. Именно сейчас у нас даже статьи, значит, квалификация изменилась, да, из-за этих, значит, из-за того, что очень много вот этих мошенничества, именно телефонные, да, угу. мошенники. Вот, статья, значит, 209 прим. 1, например, вот, именно по этой статье привлекается очень много молодежь, угу. поэтому и вопросов по этой теме очень много. Вот. Uh-huh. В отличие вот то, что раньше, например, у нас были, да, вот статья 209 мошенничество, да, обычная, а сейчас уже с развитием, ну, год за годом у нас уже с развитием вот телефонные мошенники, да, вот именно связанная с цифровой технологией, когда развивается, именно вот связанная с социальными сетями, да, вот которые люди не могут контролировать, да, например, просто так попадаются даже очень такие грамотные люди. Вот они, от них поступает к нам очень много вопросов. Вот.
0: Айгана Штубакиловна, давайте мы об этом поговорим, но сделаем это чуть позже, вот продолжим наш разговор. Сейчас у нас новости этого часа, после чего продолжим.
1: Хорошо.
2: В Баткентской области 31 августа состоятся праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости Кыргызской республики. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента Кыргызской республики в Баткентской области. В рамках подготовки к празднованию первый заместитель полномочного представителя президента Кыргызской республики в области Бактыбек Токсонбаев провел совещание с главами районов и городов, представителями силовых структур, учреждений и организаций. Он подчеркнул необходимость обеспечить проведение праздничных мероприятий на высоком уровне, а также безопасность гостей и местных жителей. Ответственным службам поручено работать в усиленном режиме и с высокой степенью ответственности. Также отмечается, что праздничные мероприятия пройдут в районах и городах Баткентской области. Программа будет включать национальные игры, выставки и культурные мероприятия. Сегодня, 27 августа, заведующий отделом отраслевой политики, заместитель начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской республики Джипариса Рызбекова представила центральному аппарату Министерства здравоохранения нового заместителя министра. Как сообщили в Минздраве, согласно распоряжению кабинета министров, новым заместителем министра назначен Нурбек Букуев. Отмечается, что Букуев Нурбек Медетбекович – врач-хирург, онколог-гинеколог, доктор медицинских наук, доцент, имеет 21-летний опыт клинической, управленческой и научно-педагогической работы. С 2024 года возглавлял Национальный центр онкологии и гематологии в Бишкеке, где занимался организацией лечебной, научной и образовательной деятельности, внедрением современных клинических протоколов и развитием сотрудничества с государственными и международными организациями. Клиническую практику в качестве врача-хирурга, онколога и гинеколога ведет с 2005 года. Также является доцентом кафедры онкологии и лучевой терапии КРСУ имени Ельцина. Нурбек Букуев, автор более 20 научных публикаций, в 2011 году получил степень кандидата медицинских наук, в 2021 году доктора медицинских наук, награжден званием «Отличник здравоохранения Кыргызской республики». В Министерстве просвещения состоялось очередное заседание коллегии под председательством министра доктор Гур Кендербаева. Участники рассмотрели 5 вопросов, включая обновление предметных стандартов, оценку и мониторинг качества школьного образования, воспитательную работу и развитие начального профессионального образования. В частности, планируется обновить стандарты по кыргызскому языку и чтению, математике, истории, географии и допризывной подготовке. Также представлен проект концепции системы оценки качества школьного образования и рассмотрены вопросы реализации программы воспитательной работы. Кроме того, по выявленным нарушениям в системе начального профессионального образования принято решение о применении дисциплинарных взысканий к руководителям отдельных учреждений. На дорогах Бишкека установили новые светофоры. В управлении патрульной службы милиции рассказали, как они работают.
3: Уважаемые водители, в городе появились новые светофоры. И в связи с этим мы хотим обратить ваше внимание на один важный момент. Если горит основной зеленый свет светофора, то движение разрешается во всех направлениях. Это прямо, направо, налево и разворот. А красный круглый сигнал, который расположен рядом с основным светофором, это лишь обозначает о наличии дополнительной секции. Поэтому еще раз повторяем, если горит основной зеленый свет светофора, движение разрешается во всех направлениях. Не путайте этот светофор с контурным светофором. Контурный светофор имеет стрелки, которые указывают, куда можно ехать, налево, направо, прямо. Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.
2: Бишкеке в связи с подготовкой и проведением шестых всемирных игр кочевников и саммита Шанхайской организации сотрудничества временно ограничит движение транспортных средств на участке проспекта Чуй. Об этом сообщает мэрия города. По данным столичного муниципалитета, ограничение будет действовать с 20:00 сегодня, 27 августа, до 12 часов дня 29 августа на участке проспекта Чуй от проспекта Чингиза Айтматова, ранее проспект Манаса, до улицы Джусупа Абдрахманова. Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников и гостей международных мероприятий, говорится в сообщении. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, завтра днем местами Высокульска, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 16-21, днем плюс 31-36. Таласская область ночью плюс 11-16, днем плюс 29-34. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 16-21, днем плюс 31-36, Иссык-Кульская область ночью плюс 10-15, днем плюс 23-28, Нарынская область ночью плюс 6-11, днем плюс 25-30, в Чолпанате без осадков ночью плюс 13-15, днем плюс 23-25, в Бишкеке без осадков ночью плюс 18-20, днем плюс 33-35.
0: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», трехдневная бесплатная юридическая помощь, акция ко дню независимости страны и столетию Министерства юстиции Кыргызской Республики. Напомню еще раз, что в эти дни в Кыргызстане проходит республиканская трехдневная акция по тому, чтобы оказать нашим уважаемым гражданам бесплатную юридическую помощь. В рамках акции граждане уже получают бесплатную юридическую помощь, консультации, ответы на интересующие их вопросы у юристов и специалистов на местах. И, уважаемые радиослушатели, напомню, что сегодня об этом мы говорим с нашей гостьей. Сегодня у нас в гостях главный специалист управления города Бишкека и Чуйской области службы юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Айганыш Борукчеева. Айганыш Тубакеловна, мы с вами в конце первой части нашей программы начали говорить о том, каков характер обращений, да? Но на самом деле, я думаю, тоже вот характер обращений тоже, наверное, меняется. Почему? Потому что вот я тоже не зря, наверное, отметила, что вот если раньше, например, у многих наших граждан были там вопросы юридического плана в плане земельных участков, то сегодня я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вопрос алиментов сегодня тоже очень такой, знаете, актуальный вопрос. Вот мы сегодня с вами говорим о том, что сегодня уже второй день этой акции проходит по предоставлению бесплатной юридической помощи. Скажите, пожалуйста, вот вы можете сейчас сказать, вот, например, вчера, сегодня люди, граждане, по каким вопросам к вам уже начали обращаться? Может быть, какой-то вопрос есть, ну, скажем так, обширного плана? Может быть, опять же, тот же вопрос алиментов, да? Может быть, и в Бишкеке, и в Чуйской области, и в других регионах страны, а мы говорим, что эта акция наносит такой республиканский характер, вопрос алиментов сегодня в тренде, да? Но я опять же предполагаю. Поэтому вот с какими вопросами на протяжении уже сегодняшнего второго дня акции люди, граждане обращаются к вам?
1: Значит, социальные выплаты, трудовые споры, значит, касающиеся документации, у них это очень актуальный вопрос, потому что, как мы уже отметили, да, вот у нас в основном акции проводятся в ЦОНе, а там уже люди обращаются к нам именно, у них, значит, проблема, да, именно по документированию. Вот вопрос именно по документированию у нас во время акции много поступают, если честно, вот. А потом у нас также... вопросы соцзащиты. Угу. Вот насчет соцзащиты, это пособие, да, детям, многодетные матери, да, вот много подходят к нам, и у них очень много вопросов именно к соцзащите. Соцфонду, по пособии, пенсии, да, у них очень много вопросов. Угу. Также много вопросов, именно, опять же, вот актуальный вопрос, земельный вопрос также. Угу. Это вопрос к кадастру. Также по налогам угу. тоже вопросы были, есть, и они остаются актуальными всегда, потому что с изменением все равно вот закон, да, изменение, дополнение все равно меняется ага. же, поэтому от граждан все равно поступают новые вопросы, опять же, именно по этим актуальным, значит, раньше было по земельным вопросам, да, много угу. обращались, и сейчас то же самое, да, вот. Поэтому вот эти представители госорганов, мы всегда их приглашаем. Вот. А также у нас там в акции участвуют не только, значит, представители госорганов, а также адвокат участвует. Uh-huh. Вот. А также пара юристов. Вот. Также у нас, вот мы сами координаторы, да, службы юридической помощи, оказываем помощь, и если надо будет, да, мы, подпадает, да, если есть документы, мы сразу назначаем еще адвоката там же, угу. понимаете, мы можем решить вопрос на месте. Угу. Вот, самая главная задача наша, да, вот, решить вопрос эффективно и на месте, да, вот, например, если мы, находясь в офисе, да, если к нам обращаются граждан, мы можем перенаправить их, угу. да, куда-то, а здесь мы сразу моментально, значит, есть, сидит у нас представитель соцфонда, отсюда этот вопрос решается на месте. Вот,
0: угу. вот вы угу. сейчас упомянули такое вот понятие, что угу. помощь должна быть эффективной. Да? Да? Но помимо этого, как я понимаю, Айганыш Тубукеловна, угу. здесь вот в рамках, да и вообще не только вот угу. в рамках этой угу. акции, вообще, когда ты обращаешься к юристу, важно получить юридическую помощь не только бесплатно, но и прежде всего качественно. Угу. Вот насколько вы в службе юридической помощи тоже отслеживаете этот вопрос. Но вы знаете, юрист юристу рознь, да? Сколько угу. юристов, столько мнений, как говорится. Угу. Поэтому это хорошо, когда юрист оказывает качественную юридическую помощь. Угу. А бывает так, что абы как, лишь бы, например, получить деньги. Вот я помню, вот раньше были угу. частные юридические угу. консультации, угу. да? А вот сегодня я понимаю, что вот, например, человек обращается в рамках акции, угу. но здесь же надо самое главное получить ее на качественной основе.
1: Очень хороший вопрос. Вот как раз мы вот координаторы районов, да, работаем над этим. Наша задача, значит, проводить мониторинги над деятельностью адвокатов, которые состоят в реестре ГГЮ. Uh-huh. А у нас есть стандарт, разработанный вместе с адвокатурой Кыргызской Республики, да, вот на основании этих стандартов мы прослеживаем деятельность адвокатов, uh-huh. и, конечно, они будут отчитываться. Есть. С уверенностью могу отметить, да, что наш адвокат действительно вот есть очень такие грамотные, да, адвокаты, именно госадвокаты, которые повышают уровень и репутацию, да, mm-hmm. ГГЮ, день за днем у нас вот это, значит, качество растет, потому что мы каждый раз разрабатываем новые, да, вот, то есть дополнительные какие-то изменения, да, внесения, да, вносят именно в стандарты. Mm-hmm. Потом и на основании этих стандартов мы прослеживаем деятельность госадвоката, вот. В этом плане у нас как бы год за годом, день за днем тоже как бы у нас есть, да, вот результат, угу. потому что есть через отзыв, QR-отзыв, да, который прослеживается именно в Министерство юстиции, угу. да, у нас Кыргызской Республики, там наша администрация, да, вот именно там вот показатель того, что у нас количество ну, благодарных клиентов, да, но каждый день за днем, год за годом у нас увеличивается, mm-hmm. если честно. Потому что есть доказательства о том, что они вот через QR-отзыв оставляют отзывы mm-hmm. конкретные. Есть у нас адвокаты очень высококвалифицированные. Mm-hmm. Вот, из-за того, что мы как бы стараемся, да, вот, и работаем, да, над этим. У нас сейчас вот, значит, услуга госадвокатов mm-hmm. и качество услуги госадвокатов как бы растет, качество, понимаете?
0: Ну, это радует. Такой вопрос, Айгыны Штубакеловна, ну вот смотрите, давайте представим такую ситуацию, когда, например, гражданин в рамках этой трехдневной акции обращается к вам, да, вот, например, если мы возьмем Свердловский район, то это центр обслуживания населения, который находится на Джибекджило, это вот где, в общем, Джибекджило, Эльдорадо, помню, был
1: 381,
0: да. Ну вот смотрите, если, например, приходит женщина, или, может быть, вот, которая, может быть, в разводе, да, и, например, она развелась с мужем, у нее, например, куча детишек маленьких, да, несовершеннолетних, не знает, вот как сделать так, или, может быть, куда обратиться за, для того, чтобы ее бывший супруг, может быть, эти алименты выплачивал, да, но она к вам подходит, я понимаю, вы ее консультируете, вы ей оказываете первичную юридическую помощь, но для того, чтобы она обращалась, например, в судебные органы, да, для того, чтобы были взысканы алименты с ее бывшего супруга, необходимо что сделать? Например, заявление написать, может быть, жалобу, может подать судебный иск, там, я уж не знаю, да, и поэтому, насколько вот специалисты вот в рамках бесплатной юридической помощи могут помочь подготовить вот эти вот документы, заявление, жалобу, иск, почему? Потому что вы же юристы, а эта женщина может быть, я не скажу, что малограмотная, простите, да, но может быть, она давно не работала, может быть, у нее, может быть, образование, там, я уж не знаю, среднеспециальное, куча детишек, не знают, как это все сделать. Вот в этом вопросе вы сможете помочь? Вы, Айгыны Штубакеловна, на этот вопрос ответите? Давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Ну, вы, пожалуйста, оденьте наушники, чтобы услышать вопрос или мнение. Говорите, мы слушаем вас.
4: Алло, саламатсыңар ба?
0: Саламатчылык.
4: Мен сұрауым мындай да, я адвокат қызда.
0: Так.
4: Мындай да, біз бір квартираны сатқанбыз да, біреулерге. Ананы алып квартираны біз оформление қылған шеле, алар басқа біреуге сатып еді да, бірақ алып квартираның аты менде да, анан барып оформление қылайық десек, кейін қалған емес, ақыр оформление қылбайды да, документтердің бүт бары точно, ясный, соның четко. А көрсө деген ал менин үйүм жок деп өкмөттөн үй алыптыр. Аны салтып кетип еще дагы бир балдарым ооруп жан деп дагы бир үй алган атыптыр да. Анан бизге такыр мындай эме бербей атат да, өзүлөрүн оформление кылып салабыз десек, такыр оформление кылбай атат. Ушуну кандай кылсак болот? Чоң рахмат, ушуган чоңураак жооп берип койсоңуз түшүнүктүү.
0: Рахмат, спасибо за то, что позвонили. Вот такой вопрос, Айгыны Штубакеловна.
1: Значит, я должна ответить, да?
0: Вот? Да, вот что делать в этом случае? Ну, может быть, я уж не знаю, откуда звонила наша радиослушательница с Бишкека, но вот, к сожалению, даже и не представилась. Что делать в этом случае, чтобы вопрос квартиры, продажи квартиры, был, в конце концов, я уж не знаю, доведен до конца и была бы поставлена точка?
1: Знаете, вот именно вот такие вопросы, да, вот касающиеся недвижимости, спорные вопросы решаются только в суде, в судебном порядке. Вот, сперва, знаете как, надо, досудебное производство есть, надо пройти вот этих госорганов, от них получать отказ, так как они не могут, да, вот, они вот скажут, это решается в суде, вот конкретно дадут ответ официальный, на основании этого отказа, да, они могут обращаться в суд, и, конечно, в судебном порядке только решаются вот такие спорные вопросы, вот.
0: Ну вот первоначальный шаг для нашей радиослушательницы, вот в чем он должен заключаться сейчас?
1: Сейчас она должна вот получать отказ от госорганов. Она же говорит, да, обращается туда, она не может добиться, да, вот именно справедливости.
0: Но это должно же быть в письменной форме отказа.
1: Конечно, обязательно в письменной форме она должна обращаться, и в соответствии вот обращения, да, она получит письменный ответ. Ответ, значит, от ответа все зависит, да, вот дальнейшее действие гражданина. Если там госорганы обычно вот в таких спорных вопросах обычно вот дают отказ, чтобы они решили этот вопрос именно в судебном порядке. На основании вот этого документа они могут обращаться в суд, подавать, и, конечно, вот через суд и решаются такие вопросы.
0: И вот по моему вопросу касательно того, вот если человек к вам пришел, да, вот в рамках юридической помощи, в рамках акции, насколько вот помимо первичной юридической помощи, вот оказания консультации, услуги юридической, вы вот как специалисты можете подготовить там заявление определенную, жалобу, ну и может быть какой-то судебный иск может быть.
1: Очень хороший вопрос, заявление. Да. Угу. Очень хороший и актуальный вопрос, кстати. Угу. Вот когда к нам обращаются граждане именно по таким вопросам, мы сперва вот смотрим на документы, если значит, получатель подпадает под категорию, да, мы можем назначить адвоката, и вот адвокат, который назначенный, да, вот это квалифицированная юридическая помощь. Значит, адвокат уже проконсультирует гражданина, значит, составляет иск, исковое заявление, да, в суд, и полное значит, сопровождение в суде. Вот. А за этот, значит, гражданин здесь только оплачивает только если госпошлину, а кроме этого, да, за услугу адвоката оплачивается через государственный бюджет. Вот.
0: Угу. Ну и последнее, Айгана Штубакеловна, до конца вот нашей с вами беседы остаются считанные минуты. Акция проходит сегодня, пройдет еще и завтра, 28 августа. Но я думаю, может быть, точечно локации можете озвучить, может быть, они хотят обратиться, но не знают куда. Ну, я уж не прошу, чтобы вы все локации сейчас, может быть, озвучивали, но, может быть, основные, вот, например, в Бишкеке, в Чуйской области, в Таласе. Конечно. Пожалуйста.
1: Так, я сейчас скажу, да, у нас 4 района, да, по городу Бишкек, а в Ленинском районе, это в Ошском районе, есть Берекет Грант, там у нас на первом этаже, можете подойти с 10 до 16.00.
0: Торговый центр.
1: Да, в торговом центре. Потом по Октябрьскому району, там в ЦОНе тоже, по Октябрьскому району, а, значит, по Свердловскому району у нас Джвекчулы 381. По адресу можете подойти, на первом этаже ждут вот эти госорганы, да, вместе. Акция идет до 16.00, можете успеть. Значит, сегодня до 16.00 и завтра у нас уже можете успеть. Если успеете, если у вас какие-то вопросы, можете к ним подходить со своими вопросами и, соответственно, получить бесплатную юридическую помощь. Также есть по Чуйской области, да, в Скотинском районе есть в ЦОНе. В ЦОНе там тоже на первом этаже могут граждане там подходить и получить ответы на свои вопросы интересующиеся. Также у нас по Первомайскому району, это 24-я школа, пересекает Токтогула и, значит,
0: Тынстанова.
1: Тынстанова, да, вот это 24-я школа, тоже можете туда подходить. Еще у нас так Свердловский, Ленинский, Первомайский, Октябрьский, ну да, все уже, в принципе.
0: Но это же еще и в других регионах.
1: Конечно, у нас, конечно, акция пройдет во всех регионах страны. 33 районах. Там локации есть, поэтому если интересуют ваши вопросы, вы можете обращаться к нам по номеру 114, это наша горячая линия, да, мы конкретно скажем, укажем, где именно в настоящее время проходит наша акция. Вот.
0: Спасибо вам, Айгана Штубакеловна, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я вам, уважаемые радиослушатели, напомню, что сегодня у нас в гостях была главный специалист управления города Бишкека Чуйской области службы юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики Айганыш Бурукчиева. А сейчас мы обращаемся к другой теме сегодняшнего эфира. Сейчас у нас специальная рубрика «Шанхайская организация сотрудничества 25 лет». До юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке остаются считанные дни. 31 августа и 1 сентября столица Кыргызстана примет глав государств, участников организации. И если в предыдущих выпусках мы говорили об экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, то сегодня мы вспомним историю, с чего начиналась Шанхайская организация сотрудничества, почему именно доверие и безопасность стали основой ее создания и как за 25 лет изменилось это направление сотрудничества. А мы с вами, уважаемые радиослушатели, прощаемся. Это была программа «Кыргызстан». С вами была Ирина Егенбаева. Ну и сейчас обещанная рубрика «ШОС 25 лет».
5: История Шанхайской организации сотрудничества началась задолго до появления современной организации. В 1996 году в Шанхае руководители Казахстана, Кыргызстана, Китая, России

0: В дальнейшем организация продолжила расширяться. Сегодня ШОС объединяет 10 государств-членов. При этом вопросы безопасности по-прежнему остаются одним из основных направлений ее деятельности. Но само понятие безопасности за эти годы стало значительно шире. Современные государства сталкиваются не только с военными угрозами. Серьезными вызовами становятся терроризм, экстремизм, транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также новые угрозы в цифровом пространстве. И многие из этих проблем не признают государственных границ. Именно поэтому государствам необходимо обмениваться информацией и координировать действия. Одним из основных механизмов такого взаимодействия стала региональная антитеррористическая структура ШОС. Она занимается координацией сотрудничества государств в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Страны проводят совместные мероприятия, обмениваются информацией и отрабатывают взаимодействие между соответствующими службами. Отдельное направление — совместные учения. Они позволяют проверять готовность государств к различным чрезвычайным ситуациям и совершенствовать взаимодействие между силовыми структурами. Для Кыргызстана это направление имеет особое значение. Наша страна расположена в центре Центральной Азии и имеет общие границы с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем. Поэтому стабильность в регионе напрямую связана с безопасностью Кыргызстана. Но сегодня безопасность — это не только защита государственных границ. Она тесно связана с экономикой, энергетикой, транспортом, продовольствием и устойчивостью инфраструктуры. Если государство сталкивается с серьезными экономическими или социальными проблемами, это также может создавать дополнительные риски. Поэтому современная повестка ШОС постепенно становится комплексной. Безопасность рассматривается во взаимосвязи с развитием и сотрудничеством. И здесь особенно важен принцип, который лежал в основе создания организации — постоянный диалог. У государств-членов ШОС разные размеры экономики, политические системы, национальные интересы и внешнеполитические приоритеты. Однако им необходимо находить общие решения по тем вопросам, которые затрагивают интересы всего региона. Именно для этого регулярно проходят встречи глав государств, руководителей правительств, министров и экспертов. За 25 лет сформировалась система постоянных контактов между государствами. И это, пожалуй, один из главных результатов развития ШОС. Ведь доверие невозможно создать одним соглашением. Оно формируется постепенно, через регулярные встречи, переговоры, обмен информацией и совместную работу. Для Кыргызстана нынешнее председательство ШОС стало возможностью активно участвовать в формировании общей повестки организации. В течение года Кыргызстан проводил различные международные мероприятия, посвященные вопросам безопасности, экономики, транспорта, цифровизации, культуры и гуманитарного сотрудничества. Теперь председательство подходит к своему главному событию – юбилейному саммиту в Бишкеке. Главы государств соберутся, чтобы подвести итоги 25-летнего пути ШОС и определить дальнейшие направления сотрудничества. И перед организацией стоят новые вызовы. Меняется мировая экономика, быстро развиваются цифровые технологии и искусственный интеллект, трансформируются международные транспортные маршруты, появляются новые формы транснациональной преступности и новые угрозы в информационном пространстве. Все это требует постоянного взаимодействия государств. Поэтому значение принципа доверия, с которого фактически начиналась история ШОС, сегодня не уменьшается. Напротив, в условиях быстро меняющегося мира он становится еще более важным. За 25 лет ШОС прошла путь от механизма укрепления доверия между соседними государствами до крупной международной организации. Но ее основная идея остается неизменной. Стабильность невозможно обеспечить только усилиями одной страны. Она требует диалога, вежливого уважения и готовности совместно решать общие проблемы. Это была специальная рубрика «ШОС-25». Продолжение в следующем выпуске.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Садыр Джапаров подписал указ о ликвидации ОАО «Тундук» и передаче его функции государственному учреждению «Кызмат» при управлении делами президента. Как отмечается в разъяснении, решение принято для устранения дублирования функций, повышения эффективности управления государственными цифровыми системами. Сейчас отдельные задачи по разработке, модернизации, техническому сопровождению информационных систем выполняет одновременно Тундук и Кызмат. В рамках реорганизации будет проведен функциональный анализ, определено количество работников, которые смогут продолжить работу в госучреждении Кызмат, а также предусмотрена передача туда соответствующих ресурсов и активов ОАО «Тундук». При этом для граждан работа цифровых сервисов не должна измениться. Платформа и мобильное приложение «Тундук», а также предоставляемые через них государственные услуги продолжат работать в полном объеме. Основная цель изменений – оптимизировать государственную цифровую инфраструктуру, исключить дублирование функций и повысить качество технического сопровождения электронных государственных услуг. Счетная палата подвела итоги аудита исполнения республиканского бюджета за 2025 год. По данным ведомства, среди основных задач – укрепление бюджетной дисциплины, повышение качества финансовой отчетности и полное внедрение цифровых систем, в частности, к автоматизированной системе централизованного бухгалтерского учета подключено только 71% учреждений. Также отмечена необходимость эффективнее использовать внутренние резервы бюджета, совершенствовать налоговые законодательства, в том числе в горнодобывающей отрасли, и улучшить управление государственным долгом и

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. И сегодня в нашем выпуске. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом. Председатель КНР примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию независимости Кыргызской республики, заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и других мероприятиях. Предстоящий государственный визит председателя Китайской Народной Республики станет важным шагом в дальнейшем укреплении кыргызско-китайских отношений. С 1 сентября государственные и муниципальные служащие Кыргызстана должны получать повышенную заработную плату. Предполагается, что дополнительные выплаты за сложность и результативность работы будут увеличены до 50%. Также планируется ввести компенсационную выплату в размере 15 тысяч сомов. Эти изменения рассматриваются на фоне роста бюджетных доходов и увеличения налоговых поступлений. На территории Евразийского экономического союза вводятся единые требования к производству и реализации лакокрасочных материалов. Основная цель данных мер – обеспечение безопасности потребителей. Документ устанавливает единые требования к лакокрасочным материалам, которые производятся и реализуются на территории ЕАЭС. К этим и другим темам вернемся позже в начале официальной хроники. Президент Садыр Джапаров подписал указ о ликвидации ОАО «Тюндюк» и передаче его функций государственному учреждению «Кызмат» при управлении делами президента. Как отмечается в разъяснении, решение принято для устранения дублирования функций и повышения эффективности управления государственными цифровыми системами. Сейчас отдельные задачи по разработке, модернизации и техническому сопровождению информационных систем выполняют одновременно «Тюндюк» и «Кызмат». В рамках реорганизации будет проведен функциональный анализ, определено количество работников, которые смогут продолжить работу в государственном учреждении «Кызмат», а также предусмотрена передача туда соответствующих ресурсов и активов ООО «Тюндюк». Но при этом для граждан работа цифровых сервисов не должна измениться. Платформа и мобильные приложения «Тюндюк», а также предоставляемые через них госуслуги, продолжат работать в полном объеме. Основная цель изменений – оптимизировать государственную цифровую инфраструктуру, исключить дублирование функций, повысить качество технического сопровождения электронных государственных услуг. Кабинет министров Кыргызстана направит 38,8 миллиардов сомов на поддержку экономики. Об этом изданию «Кыргызстуусу» сообщил первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев. В своем заявлении он отметил, что в ближайшее время будет принят план действий Кабинета министров, направленный на сдерживание цен. В его рамках предусматривается направление порядка 38,8 миллиардов сомов. Выделенные средства будут направлены на поддержку переработчиков, сельхозпроизводителей и животноводов. Однако одна из главных целей плана действий – это обеспечить вывод на рынок не менее 20 тысяч голов породистого скота. Также в целях обеспечения продовольственной безопасности Кабинет министров планирует поддержку фермеров и по поручению президента строительство логистических комплексов, подчеркнул Амангельдиев. Он также добавил, что эти меры направлены на сохранение урожая отечественных сельхозпроизводителей, своевременно временное обеспечение рынка продовольствием и покрытие внутренних потребностей страны в продуктах питания за счет собственного производства не менее чем на 70%. Далее мы переходим к основным темам итогового выпуска новостей Беринчи радио. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом. По приглашению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова 30 августа Кыргызскую республику с государственным визитом посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития кыргызско-китайского всестороннего стратегического партнерства. По итогам визита планируется подписание ряд межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
1: Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом. Председатель КНР примет

0: Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию независимости Кыргызской Республики, заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и других мероприятиях. Помимо этого, состоится предстоящий государственный визит, станет важным шагом в дальнейшем укреплении кыргызско-китайских отношений, основанных на прочной дружбе, взаимном доверии и поддержке. Необходимо отметить, что в последние годы взаимоотношения Кыргызстана и Китая усиливаются в разных сферах. Доктор экономических наук, профессор Кыргызско-Китайского исследовательского института Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына Нурбек Муханбаев отмечает, что товарооборот между двумя странами растет.
1: С Кыргызстаном 27 миллиардов товарооборот. И Китай основной инвестор в экономику Кыргызстана на сегодняшний день. А Россия уже отошла на второй план. Это Китай, Кыргызстан и Узбекистан, железная дорога. Это позволит Кыргызстану стать одним из ключевых игроков в логистике. Вы понимаете, какой товарооборот пойдет по этой железной дороге? И вложение в экономику вот, под строительство этой железной дороги 3,5 миллиарда. Это инвестиции Китая. Нашу экономику фактически. Я бы еще хотел вот город Осман затронуть. Его бюджет или его экономическая составляющая составляет 20 миллиардов. И основные застройщики – это китайские компании. Это такие большие вливания в экономику Кыргызстана.
0: Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Кыргызстана. В январе-мае этого года объем взаимной торговли составил около 2 миллиардов долларов. При этом экспорт Кыргызстана в Китай достиг 73,7 миллионов долларов, а импорт китайских товаров около 1,94 миллиардов долларов. Важным направлением остаются инвестиции. По итогам прошлого года объем китайских инвестиций в экономику Кыргызстана достиг 2,1 миллиарда долларов. Одним из крупнейших совместных проектов является железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Она должна повысить транзитный потенциал Кыргызстана и создать новые возможности для торговли между Китаем и странами Центральной Азии. Как известно, недавно Китай также ввел безвизовый режим для граждан Кыргызстана. В случае транзита он продлится 10 дней, а в случае провождения времени на острове Хайнань – 30 дней. Как это повлияет не только на туризм, но и на инвестиции и деловые связи, рассказал руководитель секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Кабинете министров Улук Кадырбаев.
2: Конечно, какое бы дело ни было, человек не сможет полноценно заниматься им, пока сам не побывает на месте, не увидит все своими глазами и не познакомится с этой землей. Поэтому прежде всего должна быть открыта дорога. Что значит безвизовый режим? Это возможность открыть этот путь. Чем проще нам будет ездить в Китай, чем легче будут условия, тем больше людей будет туда ездить. Предприниматели, деловые люди, туристы. Они будут знакомиться с этой страной. Точно так же китайцы приезжают сюда. Чем больше кыргызстанцев будут ездить туда, видеть, знакомиться, общаться, тем крепче будут становиться дружба и взаимопонимание между нашими народами. Поэтому это очень хорошая возможность. Для любого гражданина Кыргызстана нет никаких препятствий. Можно поехать в Китай, посмотреть страну, увидеть необходимое оборудование и нужную продукцию, посетить заводы, познакомиться с людьми. Такая возможность есть.
0: Предстоящий государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Кыргызстан важен для укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами. Особое внимание может быть уделено крупным инфраструктурным проектам, в том числе железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Визит также может дать новый импульс развитию бизнеса, привлечению инвестиций и расширению сотрудничества между предпринимателями двух стран, отмечают эксперты. Кроме того, стороны развивают совместные производства, включая проекты в сфере электромобилей, энергетики, сельского хозяйства и переработки продукции. Эксперт китаевед Айболот Айдосов рассказал подробнее об этом.
3: Китайская Народная Республика сегодня очень активна, она вторая экономика мира, и вот совсем, наверное, чуть-чуть осталось за то, чтобы они стали первой экономикой мира. Амбиции, сила, влияние ее растет во всем мире. Естественно, те, кто сегодня управляет мировыми процессами, они против этого. И всячески стараются применить разные методы, чтобы хотя бы это время оттянуть, пока они еще являются лидерами. И имея общую границу с Китайской Народной Республикой, не должна отказываться от сотрудничества с этим государством. Да, мы должны вести собственную национальную политику, мы должны защищать свои национальные интересы, но это не должно мешать нам выстраивать с ними отношения, потому что они сегодня на развитии, они идут в рост, И если мы сегодня от этого отойдем, мы останемся в минусе. Мы сегодня видим вот буквально по всей территории Кыргызской республики, вплоть до сел, сегодня реконструируют дороги, создается инфраструктура, создаются огромные новые условия для того, чтобы Кыргызстан в будущем сделал очень большой сильный экономический рывок. И, конечно, заметная роль в этом всем есть Китайской Народной Республики, в том числе и наших других стратегических партнеров, как Российская Федерация, наших соседей и других наших союзников.
0: Отметим, по итогам 2025 года товарооборот Кыргызстана и Китая составил, по общим данным, 27 миллиардов 198 миллионов долларов. Айдай Незаркулова, Биринчи Радио.
4: С 1 сентября в Кыргызстане планируется повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих. Кроме того, для них предусмотрено увеличение дополнительных выплат за сложность и эффективность работы, а также введение компенсационной выплаты в размере 15 тысяч сомов. Какие изменения ожидают сотрудников государственного и муниципального сектора и как они связаны с привлечением молодых специалистов, расскажем в нашем репортаже. С 1 сентября государственные и муниципальные служащие Кыргызстана должны получать повышенную заработную плату. Предполагается, что дополнительные выплаты за сложность и результативность работы будут увеличены до 50%. Также планируется ввести компенсационную выплату в размере 15 тысяч сомов. Эти изменения рассматриваются на фоне роста бюджетных доходов и увеличения налоговых поступлений. В последние годы государство повышает заработную плату работникам социальной сферы, учителям, врачам и сотрудникам культуры. Для многих специалистов повышение доходов стало существенной поддержкой. Об этом говорит врач Гульджан Орозакунова, которая много лет работает в системе здравоохранения.
5: Повышение заработной платы стало существенной поддержкой для работников и положительно отразилось на их социальном положении. Надеюсь, что эта мера станет хорошей поддержкой для наших граждан.
4: Теперь изменения в оплате труда касаются и государственных, и муниципальных служащих. По словам председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева, с 2022 года средняя заработная плата государственных служащих увеличилась на 110%, а муниципальных – на 153%. С 1 сентября планируется дополнительно увеличить выплаты за сложность и эффективность работы до 50%, а также установить компенсационную выплату в размере 15 тысяч сомов. О предстоящих изменениях Адылбек Касымалиев также рассказал в одном из интервью.
6: С 1 сентября предусматривается повышение дополнительных выплат и введение компенсации, что должно улучшить условия работы государственных и муниципальных служащих. С 1 сентября заработная плата основного персонала будет увеличена до 15 тысяч сомов. Кроме того, надбавка за сложность работы вырастет с 25% до 50%.
4: Повышение заработной платы рассматривается как часть более широких изменений в системе государственного управления. В последние годы здесь проводится оптимизация государственного аппарата, пересматриваются подходы к управлению и принимаются меры по повышению эффективности работы государственных органов. Одновременно перед государством стоит задача привлечь в систему молодых специалистов и создать условия для их профессионального роста. По словам заместителя директора государства агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров Кыргызстана Бактыгуль Усеналиевой, улучшение условий труда может способствовать сохранению профессиональных кадров и повышению привлекательности государственной службы.
5: Повышение оплаты труда и улучшение условий работы помогут удерживать опытных специалистов, привлекать молодых сотрудников и обеспечивать стабильность государственной службы.
4: Для государственной системы вопрос вопрос кадров имеет особое значение. Специалистам приходится работать с большим объемом задач и высокой ответственностью, а от качества их работы напрямую зависит предоставление государственных услуг населению. При этом ранее именно невысокая заработная плата, высокая ответственность и сложность работы становились причинами, по которым часть специалистов предпочитала переходить в частный сектор. Поэтому параллельно с изменением системы оплаты труда государственные органы усиливают работу по привлечению молодых кадров и созданию возможностей для их профессионального развития, продолжит заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров Кыргызстана Бактыгуль Усеналиева.
5: Государственные органы сейчас активнее привлекают молодых специалистов и создают условия для их профессионального развития, чтобы сформировать устойчивый кадровый потенциал.
4: Таким образом, повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих рассматривается не только как мера социальной поддержки. Речь идет и о формировании более эффективной системы государственного управления, сохранении профессиональных кадров и привлечении молодых специалистов. С 1 сентября новые меры должны стать очередным этапом реформирования системы государственной и муниципальной службы Кыргызстана. На территории Евразийского экономического союза вводятся единые требования к производству и реализации лакокрасочных материалов. В связи с этим Совет Евразийской экономической комиссии принял новый технический регламент. Основная цель данных мер – обеспечение безопасности потребителей путем предоставления им достоверной информации о продукции. Продолжение темы далее.
5: Теперь в повседневной жизни, например, при ремонте дома или покраске ворот, безопасности используемых красок будет уделяться особое внимание. Это связано с тем, что Совет Евразийской экономической комиссии принял новый технический регламент в данной сфере. Заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕАЭК Евгений Бережных дал разъяснение по этому поводу. Документ устанавливает единые требования к лакокрасочным материалам, которые производятся и реализуются на территории ЕАЭС.
7: Технический регламент о безопасности лакокрасочных материалов распространяется на краски, лаки, эмали, лазури, пропитки, грунтовки, средства для защиты и морилки для древесины, огнезащитные составы, шпатлевки, декоративные штукатурки и олифы. Он устанавливает единые требования безопасности, правила оценки соответствия, маркировки и упаковки, а также требования к паспорту безопасности лакокрасочных материалов. Это связано с необходимостью устранения с рынка опасной для здоровья человека продукции. Применительно к лакокрасочным материалам для окрашивания внутренних поверхностей помещений, мебели, детских игровых площадок, аттракционов, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, оборудования для водоочистки и водоподготовки, предусмотрено поэтапное в течение 5 лет снижение нормы по свинцу с 0,5 до 0,9% в перерасчете на сухой остаток. Отдельным решением коллегия комиссии установит переходный период, в течение которого производители смогут выпускать лакокрасочную продукцию по старым требованиям. Это позволит бизнесу более плавно перейти на новые нормы. Технический регламент вступит в силу с 1 января 2028 года на территории Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Российской Федерации, а с 1932 года с 1 января на территории Кыргызской Республики.
5: Согласно новым правилам, изложенным в этом документе, вводится строгий контроль за содержанием опасных веществ в составе красок. Как было отмечено выше, устанавливаются ограничения на содержание таких компонентов, как свинец, способных нанести вред здоровью человека. Также ужесточаются требования к качеству, безопасности и условиям использования продукции. В связи с этим на упаковке каждой краски теперь должно быть четко указано ее целевое назначение. Например, будет ясно прописано, предназначена ли она для использования в детских садах или для окрашивания уличных ограждений. Это поможет потребителям в выборе товара и обеспечит их безопасность. Экономист Искендер Шаршеев положительно оценил данный шаг и подчеркнул важность расширения использования электронных систем.
8: Это стандартная работа ЕАЭК. Наша страна имела возможность давать комментарии на вводимые регламенты или правила в ЕАЭС. Это также, вот, получается, стандартная работа. Обычно таких решений или регламентов довольно много вводилось. И именно решений по регламентам, по толкованию регламентов или дополнительных постановлений ЕЭК обычно в неделю по 3-4 могло приниматься. Да? Поэтому я думаю, что да, это так здорово. Это получается, что более-менее увеличит безопасность, снижение содержания свинца в лакокрасочных изделиях. Дополнительный контроль, безопасность – это хорошо. Главное, чтобы это не было бюрократией, и чтобы такие процедуры также сопровождались очень легкой растаможкой, очень легким анализом выданных сертификатов и так далее. Да? Поэтому, да, я думаю, что для того, чтобы облегчить предпринимательную жизнь во всем мире, для импорта-экспорта необходимо, конечно, это все на электронную основу ставить, чтобы оформление... Не надо было ехать в Москву за сертификатом, чтобы точек сертификации было больше, точек проверок было больше и взаимные признания каких-то стандартов с другими государствами. Тогда эти регламенты будут не сдерживающим и блокирующим фактором для торговли, а нормой, да, нормальным требованием безопасности товара и продукции.
5: По словам специалистов, до этого большинство потребителей обращали внимание только на цвет краски или цену. Теперь же становится важной информация о ее составе, уровне безопасности и условиях применения. Эти требования побуждают и производителей работать более ответственно. Экономист Кенишбек Алымбеков говорит, что этот документ является важным шагом, направленным на улучшение качества лакокрасочных материалов, выпускаемых на рынок, и на снижение возможных рисков для здоровья людей.
9: Документ, принятый Евразийского экономического союза о безопасных лакокрасочных материалов, очень важный документ, так как регламентирует, какой должен быть лакокрасочный материал. Так как для пользователей лакокрасочным материалом в первую очередь необходимо обеспечить безопасность. И любой потребитель от использования этих материалов не должен страдать. И поэтому соблюдение регламента Евразийского экономического союза о безопасности лакокрасочных материалов необходимо, чтобы все производители лакокрасочных материалов придерживались этих регламентов. Это есть в мировой практике определенные стандарты, которым придерживается производитель. И своевременный, очень важный документ.
10: Отметим еще раз. Технический регламент вступает в силу в странах ЕАЭС поэтапно. В Армении, Беларуси, Казахстане и России новые требования начнут применяться с 1 января 2028 года, а в Кыргызстане они вступят в силу с 1 января 2032 года.
4: Мигрантам напомнили о новых правилах прохождения в России медосвидетельствования. Согласно новым правилам, пройти медицинское освидетельствование мигранты должны будут в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию. Внимание мигрантов также обращает на усиление ответственности за отказ или уклонение от медицинского освидетельствования. Такие нарушения могут повлечь сокращение срока временного пребывания в России, штраф от 25 до 50 тысяч рублей и, возможно, выдворение за пределы страны. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
0: Мигрантам напомнили о новых правилах прохождения в России медосвидетельствования. С 1 сентября этого года результаты прохождения иностранными гражданами медицинского освидетельствования, подтверждавшего отсутствие особо опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции, будут заноситься в единую информационную систему Министерства здравоохранения Российской Федерации и доступны для территориальных органов МВД России. Об этом напоминает отдел по вопросам миграции правоохранительных ведомства Российской Федерации. Отмечается, что согласно новым правилам пройти медицинское освидетельствование мигранты должны будут в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию. Ранее этот срок составлял 90 дней.
11: По итогам обследования оформляется медицинское заключение, в том числе в электронной форме. Сведения о результатах будут заноситься в единую информационную систему Минздрава. Отсутствие особо опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции является одним из обязательных условий для длительного пребывания иностранного гражданина в стране. Если у иностранца выявят опасное заболевание или факт употребления запрещенных веществ, медицинская организация в течение 24 часов должна уведомить об этом МВД России и Роспотребнадзор. Полученная информация может стать основанием для принятия решения о выдворении. За нарушение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования предусмотрены штрафы для граждан от 25 до 100 тысяч рублей, должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
0: Кроме того, закон вводит обязательное ежегодное повторное медосвидетельствование для трудовых мигрантов и иностранных граждан, планирующих находиться в России более 90 дней. Результаты медицинской проверки будут вносить в государственную информационную систему. Главный специалист отдела по миграционной политике Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Гульнас Исаева рассказала о нововведениях.
12: Подписан федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о правоположении иностранных граждан Российской Федерации и закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В соответствии с этим законом закрепляется механизм прохождения иностранными гражданами и лицами без гражданства медицинского свидетельствования на наличие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Ранее это составляло 90 дней, теперь сокращается на срок до 30, в течение 30 дней со дня въезда иностранных граждан. Кроме того, федеральным законом устанавливается порядок информационного взаимодействия, то есть результаты будут доступны Министерству здравоохранения России, Министерству внутренних дел Российской Федерации и Роспотребнадзору, включая обмен сведениями о результатах и прохождении иностранными гражданами медицинского освидетельствования. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Также необходимо отметить, что теперь граждане, которые планируют находиться превышает более 90 дней, тоже должны в обязательном порядке проходить медицинское освидетельствование.
0: Отмечается, что за процедуру медосвидетельствования будут платить сами мигранты или их работодатели. Кроме того, проводить медосвидетельствование смогут только уполномоченные на то организации, перечень которых определяет государство. Начальник Управления внешней миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции Майрамбек Бейшенов рассказал, что в конце мая в Москве был обсужден вопрос о получении медицинского страхования членов семей мигрантов.
13: Вопрос обсуждался, тоже такой актуальный вопрос, это обязательное медицинское страхование наших трудящихся и членов их семей. Да? Мы все знаем, что в настоящее время, согласно договору ЕС, предусмотрено, что трудящиеся и члены их семей, они должны обеспечены быть обязательным медицинским страхованием. На сегодня обязательное медицинское страхование распространяется только на самих трудящихся. То есть члены их семей, они не получают обязательного медицинского страхования. Если коротко сказать, есть договоренность, что данный вопрос будет решаться, но он будет решаться в рамках того, что Российская Федерация сейчас рассмотрит и будет предоставлять членам наших трудящихся упрощенный льготный тариф на основе добровольного, да, медицинского страхования. То есть мы сейчас просим, да, если вы не можете обязательно медицинское страхование, потому что это нагрузка на бюджет, это федеральный бюджет, там, и региональный бюджет и так далее, мы попросили тогда давайте по себестоимости либо на льготных и широким списком тех услуг медицинских предоставим так, членам их семей такое медицинское страхование.
0: Также отмечается, что была усилена ответственность за отказ или уклонение от медицинского освидетельствования. Такие нарушения могут повлечь сокращение срока временного пребывания в России, штраф от 25 до 50 тысяч рублей и возможное выдворение за пределы страны. При несвоевременной уплате штрафа его размер может быть увеличен вдвое, при этом выдворение становится обязательным. Айда Инзаркулова, Беренче Радио.
4: Уже совсем скоро в Кыргызстане стартуют 6-е Всемирные игры кочевников. С 1 сентября спортсмены из разных стран начнут борьбу за медали. Но игры – это не только спортивные соревнования. В их программу вошли культурные мероприятия, которые познакомят гостей с историей, традициями и искусством кочевых народов. Одной из главных культурных площадок станет центр Рухордо имени Чингиза Айтматова, где со 2 по 5 сентября пройдет международный фестиваль традиционной музыки «Наследие кочевников». О спортивных наградах и культурной программе предстоящих игр в нашем репортаже. Шестые всемирные игры кочевников приближаются. Подготовка к соревнованиям и мероприятиям культурной программы выходит на завершающий этап. Одним из символов спортивной части игр станут медали, которыми наградят победителей и призеров соревнований. Государственное агентство физической культуры и спорта уже представило официальный дизайн золотых, серебряных и бронзовых медалей.
2: Дизайн-концепция медалей основана на традиционной философии киргизского народа. В центральной части каждой медали размещен официальный логотип Всемирных игр кочевников. Победители и призеры шестых Всемирных игр кочевников будут награждены этими особенными медалями и впишут свои имена в историю мирового кочевого спорта.
4: Однако главная особенность Всемирных игр кочевников заключается в том, что они объединяют сразу несколько направлений. Наряду со спортивными состязаниями большое внимание уделяется культуре, музыке и сохранению традиционного наследия. Одним из центральных событий этой программы станет международный фестиваль традиционной музыки «Наследие кочевников». Он пройдет со 2 по 5 сентября в культурном центре Рухордо имени Чингиза Айтматова. За несколько дней площадка станет местом встречи музыкантов, сказителей, акынов и фольклорных коллективов из разных стран. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельному направлению традиционного искусства. 2 сентября состоится День Дастана и искусства сказителей. 3 сентября – День инструментальной музыки. А 4 сентября программа будет посвящена вокальному и инструментальному исполнительству. О концепции фестиваля, его программе и значении для всемирного игр кочевников рассказывает координатор международного фестиваля традиционной музыки «Наследие кочевников» Айнура Тимирбекова.
14: Команда организаторов международного фестиваля традиционной музыки «Кочмындер Санаты» проводит работу непосредственно на локации. Это вот в культурно-этнографическом центре Рухордо. Мы рассматриваем вопросы стабильного снабжения вообще всей этой территории интернет-связью, поскольку очень важно, чтобы наши более 100 иностранных участников могли вести прямые трансляции с нашего фестиваля.
4: Фестиваль будет интересен не только профессиональным музыкантам и специалистам. Для посетителей подготовлены выступления сказителей, акынов, музыкантов и фольклорных коллективов. В программе также айтыш, конкурсы исполнителей, театрализованные представления и этнографические мастер-классы. Таким образом, гости смогут не просто слушать музыку, но и непосредственно знакомиться с традициями и элементами культуры разных народов. Отдельное пространство будет посвящено современным способам сохранения музыкального наследия. На территории фестиваля будет работать подкаст-студия, где планируется записывать музыку и беседы с участниками. Организаторы рассчитывают сохранить эти материалы как часть культурного архива фестиваля. Еще одна особенность наследия кочевников – его международный масштаб. В программе заявлены исполнители из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Монголии, Китая, Индии, Японии, Кореи, Бразилии, Аргентины, Италии и других стран. Для Кыргызстана проведение такого фестиваля становится возможностью представить зарубежным гостям собственное культурное наследие и одновременно познакомиться с музыкальными традициями других народов. А Всемирные игры кочевников в этом году становятся большой международной площадкой не только для спорта, но и для культурного диалога. Продолжит координатор международного фестиваля традиционной музыки «Наследие кочевников» Айнура Тимирбекова.
14: Кроме того, мы рассмотрели техническое оснащение наших локаций, место, где будут работать ученые в рамках научно-практической конференции. И, конечно, обсудили со всеми службами необходимыми, представителями мэрии, райгосадминистрации и всех, кто имеет отношение к Мадания Сервис, обсудили детали оснащения наших фестиваля.
4: Вечерние концерты фестиваля будут проходить на центральной сцене. Они начнутся в 19:30 и завершатся в 22:00. Таким образом, культурная программа продолжится и после завершения дневных мероприятий. Сам формат «Наследие кочевников» показывает, что традиционная культура может быть интересна современной аудитории. Дастаны и искусство сказителей, народные инструменты, вокал, айтыш и фольклорное выступление становятся частью большого международного события. Фестиваль «Наследие кочевников» соберет исполнителей из разных стран и даст возможность зрителям увидеть многообразие традиционной культуры. Муниципального предприятия «Центр цифровых технологий» создали специальное цифровое приложение «Волонтир» для волонтеров 6-х всемирных игр кочевников. Об этом сообщили в мэрии Бишкека, и по данным ведомства, новый сервис станет удобным рабочим инструментом для волонтеров и поможет им оперативно получать необходимую информацию в период проведения игр. С помощью приложения волонтеры смогут легко ориентироваться на площадках, знакомиться с программой мероприятий, расписанием и другой важной информации. Кроме того, в приложении предусмотрена возможность оперативно направлять обращения в случае возникновения различных ситуаций. Запрос будет передаваться соответствующим службам, что позволит своевременно реагировать и оказывать всю необходимую помощь. Таким образом, цифровой сервис призван сделать работу волонтеров более организованной и эффективной, а также обеспечить оперативную коммуникацию между волонтерами и ответственными службами в период проведения 6-х всемирных игр кочевников. Внимание, в Бишкеке на некоторых участках дорог временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в управлении патрульной службы милиции. По данным ведомства, с 20:00 сегодня 27 августа до 12:00 дня 29 августа будет закрыт участок проспекта Чуй от проспекта Манаса до улицы Юсупа Абдрахманова. Дорога закрывается в связи с подготовкой к 6-м всемирным играм кочевников и саммиту Шанхайской организации сотрудничества, говорится в сообщении. Водителей просят учитывать временное ограничение и заранее планировать альтернативные маршруты. Граждане Кыргызстана теперь могут оплачивать госпошлину при обращении в суд онлайн через смартфон без посещения банка и ожидания в очередях. Об этом сообщает Верховный суд. Согласно их данным, для расчета суммы пошлины на портале sot.kg работает специальный онлайн-калькулятор. Он определяет размер платежа в зависимости от категории заявления или иска. После расчета суммы пошлины оплатить ее можно через мобильное приложение «Тундук» или в системе государственных услуг в разделе «Оплата пошлины». Ушел из жизни народный артист Кыргызской республики Кубанычбек Камчыбекович Сыдыков. Кубанычбек Сыдыков родился 3 августа 1960 года в селе Беловодское Московского района Чуйской области. После обучения в Московском академическом хореографическом училище и Фрунзенском музыкально-хореографическом училище имени Муратолы Куренкеева в 1979 году стал солистом балета Кыргызского театра оперы и балета имени Малдыбаева. За годы творческой деятельности он исполнил более 20 ведущих заглавных главных и второстепенных партий в произведениях национальной, русской и зарубежной классики. Сыдыков также занимался постановочной и педагогической деятельностью, возглавлял кыргызскую балетную труппу и был главным балетмейстером театра. Он являлся автором многочисленных хореографических постановок, представлял кыргызское балетное искусство в России, Казахстане, Узбекистане, Китае и Турции. За выдающийся вклад в развитие кыргызского хореографического искусства Кубанычбек Сыдыков был удостоен званий «Заслуженный артист Кыргызстана» и «Народный артист Кыргызской республики». Выражаем искренние соболезнования семье и родным Кубанычбека Сыдыкова. Джапаров, Касымалиев, Кайчиев, Маматканов, Атаджанов и другие официальные лица. И в завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, днем местами в Иссык-Кульской и Нарынской областях кратковременные дожди, грозы. По остальной территории без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 16-21, днем плюс 31-36. Таласская область ночью плюс 11-16, днем плюс 29-34. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 16-21, днем плюс 31-36. Иссык-Кульская область ночью плюс 10-15, днем плюс 23-28. Нарынская область ночью плюс 6-11, днем плюс 25-30. Чолпан-Ате без осадков ночью плюс 13-15, днем плюс 23-25. В Бишкеке без осадков ночью плюс 18-20, днем плюс 33-35. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи радио. Микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
15: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
16: Урматтуу радио кугармандар, алдыда азыр сиздер Биринчи радионун Арт Майдан программасынын кайталоосун угасыздар.
17: Аалам сыйган ай көл баяны, ай көл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, керемети. Улболгон обон кайрык, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери, мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
18: Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Назарыңыздарда Арт Майдан, студияда кызматта мен Сайра Батыркулова. Театр жан дүйнөнүн азыгы, театр жашоо күзгүсү. Мамлекеттик Учур жаштар театры жакында эле Франциянын Авиньон шаарында өткөн атактуу Авиньон фестивалына катышып, Чыңгыз Айтматовдун Буг эне спектаклин тартуулап келди. Аталган фестивалде 1947 жылы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин маданиятты кайра жандандыруу максатында белгилүү француз режиссёру жана актёру Жан Виллар негиздеген. Эң алгачкы фестиваль «Искусство жумалыгы» деп аталып, болгону бир жумага созулган жана Папа сарайынын короосунда 3 гана спектакль көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө Авиньон бир гана Франциянын эмес, бүткүл дүйнөнүн театр режиссёрлору, драматургтары жана актёрлору тажрыйба алмашуучу улуу борборго айланган. Дал ушул дүйнөнүн булуң бурчунан жүздөгөн театр ишмерлери чогулган фестивалга кыргыз театрынын катышуусу жаңы чыгармачыл кызматташтыктарга жол ачып, улуттук маданиятыбызды дүйнөлүк маданий мейкиндикте даңазалоого жол ачты. Аталган ири маданий иш-чарага катышып келген Учур театры бүгүн биздин студияда. Конокторубузду тааныштыралы, театрдын жетекчиси Илебаев Мыктыбек Курманбекович, саламатсызбы?
19: Саламатсызбы.
18: Ошондой эле ушул Учур театрынын труппа башчысы актёру Нурдөлөт Копоев, саламатсызбы?
20: Арыбаңыздар.
18: Студиябызга кош келиптирсиздер. Сиздердин баягы жакшы жаңылыгыңыздарды жар салалы, ушул театр жөнүндө сүйлөшөлү, деги эле ушул кыргыз театрынын тарыхындагы алгачкы бир чоң кадамыңыздар тууралуу сүйлөшөлү, ийгиликтер тууралуу сүйлөшөлү деп чакырдык. Чакырууну кабыл алып келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Анан албетте жакында эле ушул Францияга барып келдиңиздер, дүйнөлүк деңгээлдеги ири маданий иш-чарага катышып келдиңиздер. Мына ушундан кеп баштап берсеңиздер, кандай өттү, кандай таасирлер менен келдиңиздер?
19: Саламатсыңарбы, урматтуу угуучулар. Францияга барып келдик, буюрса аябай жакшы өттү. Франция бизди аябай жакшы кабыл алды. Бул эми сиз айтып кеткендей, Чыңгыз Айтматовдун биздин Белый пароход ак кеменин негизинде биздин актрисабыз Бактыгүл Асанова ошол импровизациясын жазган. Ошол импровизациясынын негизинде ошол Буг эне коюлуп калган. Бул негизи 2025 жылы декабрда башталган. Бул нерсе Авиньондун фестивалдын организаторлору келип негизи Францияда былтыр казактар барган да, анан быйыл ошол Кыргызстанга көңүл буруп бизге именно ошон үчүн бизге келди да. Келип биздин театрларыбыздын арасында чыгармачылыктарды көрүп, спектакльдерди көрүп, анан именно ошол бугенени жактырып кеткен.
18: Демек бир канча театрдын спектакльдерин көрүп, тандоо жүргүзүп, анан Учур театрынын ушул чыгармасы тандалып алынган, э?
19: Ооба, туура. Негизи ошол биздин спектаклибиз бугене эмне үчүн жакты деп ойлойм, сөзү көп жок, музыкалык эмелер көп. Бугене баягы адам менен жаратылыш менен байланышкан нерсе да, э. Биз байкасак, Францияда Авиньондо өзүндө бир замокта бир жакшы сүрөттө татылыптыр да, эменин үстүндө, куполдун астында ошол бугененин сүрөтү бар экен, э. Ошол бугун ошол Матиалиниха деп өздөрү айтып берип атышты, вот тоже биз дагы ошондо эметебиз деп жакшы көрөбүз аябай деп. Анан исторический баягы биздин кыргыздын колориттерди, биздин музыкалы фольклорду аябай жакшы көрөт, жакшы көрүштү, жакшы кабыл алышты. Негизи ошол фестиваль аябай бизге мындай пайдалуу нерсе болду да. Эмне үчүн бул баягы эч качан Кыргызстан ошол жака качкан эмес да, биринчи жолу барып
18: атабыз. Кыргыз театрынын тарыхындагы алгачкы фестивалга катышуу болду да бул, э? Дүйнөлүк деңгээлдеги.
19: Ооба, дүйнөлүк деңгээлине биз биринчи жолу барып ошол Учур театр өзүбүздү көрсөтүп, өзүбүздүн маданиятыбызды, культурабызды аябай, артисттер дагы аябай жакшы өзүн мындай көрсөтүп, профессионалдуулукту аябай мындай жакшы көрсөтүштү да. Ошон үчүн француздар деги эле эмес, негизи европалыктар аябай мындай көргөндө сразу түшүнүп, эң башынан баштап аягына чейин алар түшүнүп атышты. Түшүнүп атышты эмне болуп атканын, анан аягында
18: котормо болдубу же?
19: Жок, котормо болгон жок, потому что мен айтып кеткендей, сөзү жок. Сөзү жок спектакль. Анан кийин аябай жагып, булар аягында прям аплодисменттер иттей аябай жакшы
18: болду.
19: Укмуш болду.
18: Бугене спектакли менин билишимче буга чейин дагы бир катар фестивалдарга катышкан, мисалы Татарстан, Казакстан, Иран мамлекеттеринде өткөн фестивалдарга дагы катышып келген спектакльде ошол мыкты спектакль болгон үчүн Кыргызстандан тандалып алынды деп айтсак туура болот да, э? Буга чейинки ийгиликтериңиздер дагы ушуга болгон кадамдар болду.
20: Ооба, дагы бир жолу саламатсыздарбы, жалпы угармандар саламатсыздарбы, урматтуу Сайра. Чындап эле бул чет жакага дүйнөлүк деңгээлдеги престиждүү деген фестивалдарга катыш оңой эмес да. Эмне үчүн Учур театр барат дешпесин, бул тандоо. Жана агай айткандай эле өткөн жылдын аягында 5 комиссия келип, ошо Авиньондон уюштуруучуларынан келип туруп тандап, Кыргыз драм театрынан Эне спектаклин, Бакенгыды Кейвадан Ханышанын көз жашы, Чүй театрынан Илегилек, Орус драм театры, жалпы 5 спектакльди көрүп, анан биздикин жактырышкан. Биздики чындап эле кыргыз жыттан турган мыкты спектакль. Аркы жылы эле бул спектакль Иранда өткөн фестивалга катышып, анда дагы аябай жакшы, бул эми фестиваль байкөлү эмес, орун берилбейт, бирок дүйнөнүн мыкты деген спектакльдерин чогутат да. Анда мурунку 23 жылы Түркиянын Деңизли шаарында дагы 2 жума жүрүп, ал жакта да көрсөтүп келгенбиз. Казакстанда, Актөбөдө бир топ жерлерге барып келген. Бул баягы пандемия болуп аткан маалда иштелди бул спектакль. Андан кийин эле биз пандемия баягы жолдор ачыла баштаганда, анан премьера кылалы десек киши чогултканга болбойт болду. Анан эмне кылабыз деп, анан жүргүлө ушуну ырымдап биз балдар үйүн ойнойбуз деп, анан Баян Антоновкадагы балдар үйүн алып барып эшиктин алдына ойноп премьера кылганбыз. Анан комиссияны да ошол жака чакырып, бияктан да көрсөтүп, көрүүчүлөр жок элечи. Ошондо да аябай айтышкан, анткени бул спектаклдин өзгөчөлүгү эмнеде? Бул жерде декорация көп колдонулбайт, болгону 6 эле бир бутагыбыз бар. Анан 7 киши баар тең музыкалык аспаптарды ойношот, бир дагы фонограмма болбойт, ошол жерде бир дагы сөз болбойт, баардыгы кыймыл, аракет, пластика, музыка. Мисал мен эле 8 музыкалык аспапты ойнойт экенмин да, ошол жерде санап отурсамчы, шылдыракта ойнойт экенмин, чымчык болот экенмин, абасы ошол жерде токойдун атмосферасын, жайлоонун, тоонун арасын бергенде бүт баарын биз оозубуз менен, колубуз менен жазайбыз да, үндөрдүн баарынчы. Ошол дагы бир көрүүчүлөрдү тартты, көрүүчүлөрдү кызыктырды. Анан бир эле кызыбыз, мисалы Айпери деген кызыбыз буга менен ойнойт. Кайра мүйүздү чече калып комузда биздин вокалды койгон мыкты вокалист ырдын баарын биринчи үн, экинчи үрдүн баарын койгон жана ырдайт. Балдарыбыздын баары ошондой, ошол жерде бир эле киши 5-6 музыкалык аспапты жанынарына коюп алабыз да, улам алып ойноп турабыз. Ошол дагы бир көрүүчүлөрдү кызыктырат да, анан албетте Чыңгыз Айтматов деген деле баардыгы дароо а дейт. Анан бул ушундай кыргыздын легендасы, уламышы бар, ошол чыгармада камтылган, Бактыгүл Асанова инсценировка кылган деп анан көрсөтүп бергенде кадимкидей ыйлашты. Жана агай айткандай туруп алып кол чабышты. Анткени ал жердеги спектакльдерди деле байкап көрүп аттык, чыгып алып эле ырдамай, сүйлөмөй, анан бир эки киши, эки актриса аткарган мындай биз үчүн өтө деле кызыктуу эмес спектакльдер болуп атты да. А бул биздин спектакль, ошол жерде кийимдер, биринчиден этно кийимдер, анын баардыгы профессионал тикмечилердин колунан чыккан, сүрөтчүлөрдүн эмгеги, Адыл Болорбек уулу дагы сонун чечмелеп мыкты койгон да. Анан биз дагы театр баягы аларга түшүнүктүү болуш үчүн баарыбыз караңгы жерден чыгып келип туруп анан тизилип туруп анан Лемер беш, анан Бугене, анан Лежан де Гран Экривен, Киргиз Чыңгыз Айтматов, анан Атапохте
1: французча да сүйлөп калды.
20: Атапохте Аласан бар Бактыгүл Асанова сүйлө дирекцион Адыл Болорбек деп баягы муну бул койгон деп автан, анан баарыбыз 2-3 французча сөз айтып аттык. Баягы окуянын жүрүшү бул окуя легендадан алынган, мындай болот, Бугене жөнүндө деп баарыбыз айтабыз, анан түш баштадыктан ушундай бирден менен көрүп атышты. Кээ бир француздарды жаттап алдык, 2-3 келип атышты да, бир кирген эле кишилерчи, кайра кайра жетелеп келип ошол жактагы кыргыз мекендештер келип атышты, тааныштар келип атышты, ошол жакта биздин сүйүктүү бир эжебизди таап алдык. СССРдин эл артисти деген соңку наамды Кыргызстандан алган, Таластан чыккан, бирок Теңир Тоодо өмүр бою иштеген Капар Медетбеков атабыздын кызы ошол жакта экен, композитор экен, үй бүлөсү менен келди. Баары баары кыргыздар, ошол жакта орус тилдүүлөрдүн бир мындай шерине сыяктуусу бар экен, орус тилдүү француздардынчы. Анан алар келишти, мындай көрүүчүлөр жакшы болуп атты бизде.
1: Канча күн катар менен койдуңуздар спектаклды?
21: 10 күн болуп калат.
20: 10 күн болду. Анын барган күнү баягы эс алып мэр менен жолуктук, посол менен жолуктук да, анан бир күн репетиция кылдык. Ал күнү бүт жерлер баягы футболго карата иштебейт экен. Анан
21: как раз биз барганда ошол дүйнөлүк футбол болуп калбадыбы?
20: Анан бизде биз бир өз бул баягы сапарыбыздын бир өзгөчөлүгү, бир күн эме болду, баягы визитный карточка деп коюп тааныштыруу официалдуу бөлүгү. Ошол жерде биз алып барган жыгач идиштерге куурут май, казык арта, чучуктарыбызды салып алып, бүт кургак жемиш, мөмө жемиштин баарын салып алып, кыздарыбыз кыргызча кийинип, биз ырдап чоордоп официалдуу коноктору, Кытайдан бери келген коноктору тосуп алып залга отуруп, анан министрликтен ошол жакта мен алып баруучу болдум, Францияда алып баруучу болдум, анан сүйлөп жанымдагы французча которуп, анан биз Кыргызстандан келдик, кош келиптер, сөз тиинде мында деп берип, анан биздин директор сүйлөп, биздин делегациянын башчысы болуп барган Эгенберди Бекболиев агай, Айдин мырза министрликтен, алардын баары баягы биздин салтка айланып каныбызга сиңип калган белектерибиз дагы аябай жакшы болду. Даамдан тышкары белектерди аябай жакшы кабыл алышты. Анткени ошол жерде териге тартылган кыргыз чыттанган жайлоолорубуз, кийизге түшүрүлгөн саймаларыбыз, анан ар бирибиз көтөрүп барган кийиз тапичке, анан тумар, ушул белектерге аябай бай барганбыз. Кыргыздар чындап эле айкөл экен деген бир жакшы ой калсын депчи. Анан негизи эле айтайын дегеним, Учур театры бир нерсени баштаганды жакшы көрөбүз да, мына Авиньон фестивалин ушу Кыргызстандын тарыхында биз ачып бердик. Буюрса эмдиги жылы 3-5 спектакльди чакырат экен. Ал эми 2010 жылы дүйнөлүк дагы бир эң алдыңкы фестиваль болгон, бул Москвада өтөт, Чехов фестивалына дагы Учур театры Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ушундай комиссиядан өтүп, Мекеге карай узак жол деген спектакль менен барып, биз да ошо Чехов фестивалына биринчилерден болуп катышканбыз, анан бул Авиньон фестивалына да биринчилерден болуп катыштык. Буйруса тамашалап атабыз. Жолду ачып бердик, эми келе бергиле депчи.
1: Акчылтой театр болуп эле ийгиликтердин башатында боло бериңиздер. Анан Кыргызстандан Францияга чейинки сапарыңыздар тууралуу да сурагым келип атат да. Бул эми биринчи Францияны көргөндө эмнеден таасирлендиңиздер? Анткени кыргыз көрүүчүлөрүнө спектакль тартуулаган бул бир башкача. Анан деги эле дүйнөлүк деңгээлдеги театр ишмерлери чогулган ушундой бир борбордо спектакль ойноо өзүнчө жоопкерчиликтүү да. Алар кандай кабыл алды, биздин көрүүчүлөр кандай кабыл алчу эле? Менин эсимде Нурдөлөт мырза, Кыргызстан Борбор Азия күндөрү деп баягы ачылыш башталган күндөрү биз курутубузга чейин алып келдик деп айтып атпайсызбы? Анан бияктагылар буну тааныбайт го, жебейт го десек, француздар деле жакшы көрүп биздин тамакты тамшанып жеп атышат деп баягы интервью бергениңиз эсимде да. Ушул Кыргызстандан баштап Францияга чейинки сапар, ал жактагы таасирлер.
21: Негизи биринчиден мен ушул биздин ажообузга, Садыр Нургазиевичке мындай ыраазычылык билдирейин деп айтып кетейин дедим эле, билдирип кетейин дедим эле. Эмне үчүн? Баягы быйыл именно ушул жылы Садыр Нургазиевичтин деңгилгеси менен биздин баягы зарплатабыз 100% көтөрүлүп, ошон үчүн артисттердин баары баягы маанайы көтөрүлүп, настроениясы баягы жакшы болуп, аябай прям мындай Францияга барабыз дегенде баарыбыз тим эле бири бирибизди мындай эметип баарын досконально бүт, мына Нурдөлөт мырза айткандай жана конфет, печенье, шоколадыбыздын баарыбызын алып алып даярданып, анан баргандан кийин француздар негизи бизди аябай жакшы кабыл алды. Биринчиден бизди кичине путет этип атты, алмаштырып казактар менен казактарбы деп, анан жок
20: биз Кытайда деп атты.
21: Кытайда деп. Эми кечир коюп биз окшош болсок эмне кылабыз? Анан жок, биз Кыргызстандан келдик, биздин өзүбүзчө өлкөбүз бар, мындай мамлекетибиз бар деп желегибизди көрсөтүп, өзүбүздүн дагы сүрөттөрүбүздү, эмелерин баарын көрсөткөндөн кийин алар Кыргызстан деген ушундай бар турбайбы деп аябай жакшы кабыл алышты бизди. Анан силердин өзүңөрдүн эмеңер, маданиятыңар бар турбайбы, өзүңөрдүн история, культура бар турбайбы деп алар ошол именно биз жанагы Нурдөлөт мырза айткандай баары кыздарыбыз сонун кыргыздын кыздардын кийимдерин кийип алышып, балдар калпактарды кийип, кыргыздын мындай этно эмелерди, стилдерди эменин баарын кийип алып, кийимдерин баары жүрдүк да. Фестивалда аякта эл өзү келбейт экен, аякта өзүңдү тааныштырсың керексиң да. Мындай жолдорду эмеден көчө кыдырып, биз ырдап, мындай бири сөзүбүздү көрсөтүп, анан флайерлерди жазатып алганбыз, анан ошол флайерлерди таратып берип келгиле деп, англисче билбесек деле we are welcome деп, beautiful спектакль деп ар кайсы эмелерди айтып, Нурдөлөт мырза баш болуп баарыбыз жүрдүк.
20: Чакыруу кылыш керек экен.
21: Чакыруу кылыш керек экен да. Анан ошол флайерлердин баарын таратып, элдердин баары менен таанышып, мына биз мояктабыз келгиле деп, алардын баары француздар. Негизи коренной өздөрү француздар, мындай таң калып эле бизди карап эле эметип атышты аябай э. Анан бизди дагы негизи Натали менен баягы иш сапар кылдык да. Натали деген бир эме бар
20: экен, ошол жакта куратор,
21: биздин куратор болду, Ивай компани деген, ошол менен биз түзмө түз келишимди түзүп туруп, аларга ошол жана жатакана, анан кийин перевозка эменин баарын ошолор эметишти да,
1: камсыздашты.
21: Камсыздашты бизди. Анан ошол Натали деген киши улам кечинде келип атты бизге, айтып ай, силерди бүгүн тиги ресторан чакырып атат, бүгүн тиги ресторан чакырып атат деп баары бизди көрүп чакырып атышты да биздичи. Анан кечинде
1: спектакль көргөндөн кийинби?
21: Жок, биз өт жолду жүрүп парад кылып
1: тааныштыргандан кийин
21: парад кылып бизди дагы флайерлерди флайерлерди тараткандыганда алар көрүп бизди эметишип, аябай кызыгып, бизге булар кимдер, каяктан келген деп суроолор жаралып, анан кийин ошо Наталиге барып атайын сурап, булар кимдер, каяктан келди деп. Анан Натали улам кечинде келет, айтат ай, господин директор дейт мени, ушинтип атты ал, бүгүн тетиги театр, бүгүн тетиги ресторан чакырып атат силерди, келип баарыңар кийип бир эки ырдап бергиле, анан тамактары бекер деп эле бизди ушинтип чакырып атышты. Анан биз барып аттык кечиндегисин, барып күндүз таратып баратып эле кирип кетип кетебиз ошол ресторанга, бир эки ырдап эле, анан француздардын баары чогулуп эле ошол жерде бизди карап эле, анан кийин хозяини жүргүлө деп, эми бизге баарыбызга мындай столду накрывать этип эле мындай сонун тамактардан берип болуп атышты биз.
20: Анан сөзүңүз каралы жана биздин көрүүчүлөргө баягы түшүнүктүү болуш үчүн бир нерсени сүрөттөгүм келип турат да. Бул Авиньон деген бул байыркы шаар мындай экен да. Мисалы Бишкектеги шаар болсо, анан шаардын ичинде чеп менен курулган дагы бир шаар бар экен да. Тарыхый шаарчы. Мисалы ал тетиги сумдан Ош базарга чейинки аралыкта, бул жагы БЧКдан тетиги Горький көчөсүнө чейинки аралыктагы шаар ичине машина киргизбейт экен, чеп менен курулган экен, ичинде жана Папа Римскийдин сарайынан баштап жердин алдына кирип кеткен укмуш баягы тарыхый жай ош жерде экен да, анан негизи Авиньондо 100 000 эле киши жашайт экен. 100 000 эле. А бирок ошол фестивалды көрүш үчүн 2.5 миллион киши барыптыр.
21: Почти 3 миллионго
20: 3 миллионго жакын киши келди деди. Анан бул фестиваль баягы бир айга созулат. Анан булар ушундай экен. Мисалы биз кеткенден кийин эле джаз фестивалы башталат. Сүрөт фестивалы болот экен бир ай. Андан кийин джаз фестивалы болот экен. Анан классикалык ушундай фестивалдар менен байыган шаар экен да.
1: Фестивалдардын мекени экен.
20: Мекени. Анан дүйнө жүзүнөн баштап ошо Париждан бери бүт чогулуп келип, анан тегерегиндеги Марсель, Арл шаарларынан бүт француздар келип, анан бир ай майрам болот экен да. Анан ошон үчүн жана эмне үчүн парад болот деп аткан, ошол мисалы ресторандар көчөгө чейин отурат экен баягы 3 миллион киши эми оңой эмес да. Анан ырдап чоордоп эле негири негирче жүрөт, бирөө бутуна чыгып алган, өзүн баягы демонстрация кылып өзүн жайылтып тааныштырыш керек экен. Анан биз колдорубузга кагаздар кармап алып, анан барабан тиги комуздарды ала алып, анан ырдап, анан бизди карап калса эле кагаздарыбызды берип аттык. Анан бүгүн анткени бир күндө 80 спектакль болот, элестетиңиз. Бир күндө жалпы 1000ден ашык спектакль,
21: 1800
20: спектакль ойнолду да. Бир күндө ошондо 80 жерде параллельно спектакль болот да. Анан бул абдан бир элди таң калдырган шаар экен, чындап элечи.